0: Мизмо, Европа Плюс 3.20. Я словно Мизмо говорю тебе hello, да? Мы продолжаем вместе с хитами наблюдать эту прекрасную ночь. Впереди кто нас ждет? Много талантов. Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Dangerous. Также Тим Белорусских, Мысли споет, гость живого завтрака, который, кстати, 25 сентября у нас случится здесь, в столице. Залетай, если вдруг будешь свободен. А если будешь занят, отменяй дела, переноси и залетай. Будет очень круто. Hunter X тоже появится впереди. Golden. Никуда не уходили, летим вперед.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

но sweet-то остались сладкие ночи. Просто они уже не летние, они осенние. Филатов Гаррес и Денис Персон, Европе Плюс. Продолжаем. Классное настроение. Сомбр впереди, 12 to 12. И мистер Know It All от Тедди Свимса успеем послушать.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Баста, обязательно моя Мишель. Если я буду танцевать.

чуть ранее «Медуза» и Генри Камамио «Don't Wanna Go Home». Вся эта красота уже в следующем часе. Специально для тебя. Не пропускай.

0: Если ты выбираешь песню для плейлиста от кровати до холодильника с утра или вечером, то, пожалуйста, Сидерленд — это хедлайнеры. Это хедлайнеры, потому что под ту-ту-туру мы все идем съесть что-нибудь вкусненькое и вечером, и с утра тоже. Вот тебе Сидерленд. Ребята в помощь, скрасит настроение. Впереди Wizkid, Синус Давуда, Диги-Диги, также Self-Aware, Temper City. Меня зовут Миша Зайцев. Летим вперед!
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

Divax, Slowdown здесь на Европе Плюс, 4.35 уже в Москве. Постепенно можем просыпаться. Меня зовут Миш Зайцев. Поставлю для вас совсем скоро Him for the Weekend. Да, Coldplay, Beyonce появится здесь. До этого Кланк Рассел, Right. Делай громче. Летим в это утро.

0: Отличная работа. Diving to me. Эллок и Галет на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Кристина Гиллер появится. Да, и также Warning Signs от Ларин. Успеем послушать. Никуда не уходи.
1: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: 5 часов утра в Москве. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: А неужели наступило прекрасное утро и крутой подъем тоже случился со всеми с нами? Да, да, вот так и есть, среда, 16 сентября, на календаре. Миша Зайцев меня зовут, сегодня у нас отмечается День парикмахера, World Barber Day. 9 лет уже празднуют это событие, поэтому если у вас есть друзья, знакомые, приятели, которые, ну, создают невероятную красоту на голове у людей, то самое время, даже вот сейчас в 5:01, ну не позвонить, но может быть написать, или позвонить, но чуть попозже, да, когда они проснутся, возьмут с собой, значит, ножнички, да, вот все оборудование и отправятся на место работы, хотя у них, наверное, все оборудование всегда на место работы лежит, да. В общем, поздравляем наших прекрасных парикмахеров, наших барберов. Сегодня что будем делать? У нас удачный созвон в этом часе по программе, да, будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов сразу после гороскопа и хиты на Европе Плюс тоже, разумеется, Шакира, Born Boy, впереди Дай-Дай, также Girls Like You, Maroon 5 и Cardi B, сразу после Феникса, Marshmello и Portugal The Man прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем.

0: социальных сетях появился документальный фильм о телефонах в форме кота Гарфилда, которые уже 40 лет вылавливают у берегов Франции. В начале 1980-х контейнер с тысячами оранжевых телефонов в форме Гарфилда потеряли в Атлантическом океане. Жители рассказывают, что в детстве собирали телефоны и воспринимали это как игру. Сейчас найденными экземплярами украшают дома и участки. Вокруг этой истории появились экологические инициативы. Жители собирают мусор на побережье, перерабатывают пластик и чинят найденные вещи. За 40 лет так и не удалось найти полностью сохранившийся телефон. Специально для съемок фильма из деталей разных найденных Гарфилдов собрали один работающий экземпляр. Нет, ну это, конечно, что-то потрясающее. Вот представляешь себе огромный Атлантический океан, и где-то там плавают коты Гарфилды, да, ну, правда, в форме телефона, да, и периодически выплывают на берега Франции. Это просто очаровательно. Вот хотелось бы мне какой-нибудь такой вот экземпляр найти, да, потом поставить на полочку под, как это сказать, такое прозрачное стекло, да, как настоящее, как что-то невероятно ценное. Впереди больше хитов, больше музыки, тоже ценные. Junior Caldera появится, Натали Киллс и Forest Movement. Специально для тебя Lights Out. Сразу после Count On Me, Богдан Медведев. Делай громче, летим вперед.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.
3: You can count on me, and I will be the only thing.

Go Crazy, Lights Out, 5:19 утра, да, среда, надо сходить с ума в это время, ну, в положительном смысле, наслаждаться жизнью, вставать, заваривать кофеек и делать все дела, которые запланировал, быть продуктивными, потому что, ну, сентябрь же, как иначе-то, как иначе, это вот в августе мы позволяли себе, да, расслабляться, а сейчас нет, кто будет вершить великие дела, кроме нас, никто, гороскоп на горизонте сразу после Айова, нас поет мы, Hold On Me, прозвучит Кайго и Сандра Кавасса.

0: Второй подъем. Гороскоп.
1: Послушаем советы Вселенной на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость. Раки, не отбрасывайте.

эти идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь. Но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Вот что советует нам Вселенная. Удачный сезон впереди, сразу после Нептуники, What If и Sweet But Psycho. Успеем послушать Эйву Макс прямо сейчас.

0: What If от Нептуники здесь на радио номер 1 в России. 5:35 уже в Москве. Самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 745-6565, код Москвы 495. Набирай. Дозванивайся. Будем играть в удачный созвон. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: ну что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Иван. Вань, привет тебе!
1: Здравствуйте.
0: Ну,
1: рассказывай. Очень приятно, что
0: звонился. Вот, замечательно. Как поживаешь? Как прошла первая половина сентября, уже 16 число? Чего интересного происходило?
1: Да ничего, в огородчике убрался, все как полагается, картошка, огородчик.
0: О, хорошо. И недавно наш ведущий новостей Павел Беседин рассказывал, что огород помогает от депрессии и спасает даже от развития деменции. Так что это вообще красота, представляешь?
1: Да.
0: В общем, так что...
1: Значит, знаешь, что делать.
0: Во-во, полезным делом занимаешься. Вань, ты не один. Да, с нами на связи еще Вера. Вера, и тебе тоже большой привет.
2: Привет.
0: Вер, ну а ты рассказывай, как ты проводишь последние дни? Тоже в огороде или где-нибудь еще?
2: Вот нет у меня дачи. К счастью или к сожалению, не знаю. Но пока к счастью для меня.
0: Хорошо.
2: У меня работа, дача,
1: у меня
0: дом. Ну, шикарно. Вера, у тебя работа, ты говоришь, да? В основном.
2: Работа, дом, семья. Ребенок в школу уходит.
0: Ага. Вот уже своеобразное приключение. Ребенок в школе,
2: да.
0: это я понимаю. Это отдельное удовольствие во всех смыслах этого слова. Ребят, ну, в общем, мы сейчас будем играть в удачный созвон, сравнивать последние

0: 4 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый подарочек получает. Готовы?
1: Готовы.
0: Окей. Вань, ты первый дозвонился, поэтому с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера. Что у нас там?
2: 4.
0: 4. Вера, у тебя?
1: 3.
0: 3. Близко. Близко. Да. Чуть-чуть. Ну ладно, давайте. У нас еще две попытки есть. Вань, давай предпоследнюю.
2: 5.
0: 5. Вера, у тебя?
1: 7.
0: 7. Угу. Ладно. Ну, давайте еще раз попробуем. Третью с конца. Вань, что там?
1: 4.
0: Вера?
1: 1.
0: Один. Знаете, ребят, ну и что? Ну и ладно вообще-то. А эти аплодисменты мы дарим вам в любом случае.
2: Спасибо.
0: Кому они эти цифры-то? Что, они нам сдались, что ли? У нас, вон, крутой подъем по будням каждый день с 5 до 7. Так что я вас жду дальше. Шикарного второй половины сентября. Вам желаю.
2: До встречи. Хорошего дня. Всего
0: хорошо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Пока-пока.
1: Хорошего дня. Пока-пока.
0: Впереди Джеймс Картер, Медуза, Bad Memories. Твои динамики. Дело громче. Летим в это утро.
3: Крутой подъем на Европе+. Удачный!

Песня от Лирика здесь на Европе Плюс 5.50 уже в Москве. В финале этого часа Free Masons и Софи Элис Бекстер Heartbreak Make Me a Dancer. Сразу после Dancing in Love, Алан Уокер и Мик. Только танцуем в эту среду утром.

0: Dancer, Famous Ones и Софи Алис Бекстер на Европе Плюс. Впереди больше энергии, больше музыки, больше классных мелодий, панчлайнов, новостей и подарков. Все для тебя в следующем часе.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 6 утра в Москве. А вот и Павел Беседин пришел, новости принес. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока ты тут сидишь, знаешь, что происходит?
0: Что же там такое?
1: Длинные каникулы уже не за горами. Да, до Нового года осталось 77 дней. Получается, что это 17 недель, две из которых, кстати, будут короткими. В ноябре нас с вами ожидает и 4-дневная рабочая неделя, а в декабре аж 3-дневная. Новогодние праздники начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся до 10 января. В следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. Ну, а благодаря переносам россияне будут отдыхать по 3 дня аж 5 раз, включая февраль, март, май и июнь.
0: Какая красота, Паш. Я так обожаю праздники, честно говоря. Это всегда вот как-то неожиданно происходит. Вот смотришь, и все, а у тебя...
1: В смысле неожиданно? Я тебя предупредил. 77 дней.
0: Да. Да, но я забуду об этом послезавтра, уже послезавтра, и все, и
1: ну
0: тут
1: ладно,
0: оно неожиданно
1: напомню
0: случится.
1: Напомню еще раз.
0: Так даже лучше. Знаешь,
1: хорошо,
0: ты не ожидаешь, и
1: конечно,
0: хоп, а тут уже у тебя оказывается и выходной.
1: Вот.
0: Да, или сокращенный день, не знаю. Меня всегда такое радовало.
1: Миш, неожиданные праздники, если у тебя амнезия, это всегда приятно.
0: Ты всегда счастлив.
1: Да. Тем временем, комедийный сериал «Бухта вдов» стал триумфатором церемонии Эмми. Смотрел?
0: У меня брат посмотрел полностью, сказал, очень круто.
1: О, брату привет передавай.
0: Хорошо.
1: В общем, проект сумел обойти сериал «Хитрости», который получил наибольшее число номинаций в этом году. В итоге «Бухта вдов» взяла 14 наград, включая приз за лучший комедийный сериал и 3 актерские номинации. А главный приз за лучший драматический сериал взял проект «Больница Питт». Исполнитель главной роли получил приз за лучшую мужскую роль в драме. А вот награду за лучшую женскую роль взяла, и, на мой взгляд, совершенно заслуженно, Рейси Хорн, которая сыграла главную роль в сериале «Плюрибус». Напомню, 78-я церемония вручения Эмми прошла в Лос-Анджелесе.
0: Здорово, здорово. Я вообще люблю кино и сериалы, Паш.
1: Смотрел «Плюрибус»?
0: Кажется, нет.
1: Вот, пожалуйста, но... пометь себе в календарике посмотреть «Плюрибус».
0: Это же от режиссера «Во все тяжкие».
1: Возможно.
0: По-моему.
1: Да что там, там и главная героиня есть.
0: В общем, надо обязательно посмотреть.
1: Плюс-минус из этого сериала.
0: Запишу себе.
1: Да, а пока, значит, в Лос-Анджелесе раздавали Эмми, агент 007 уже готовится к возвращению. Сценарист Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде. Он также косвенно подтвердил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран. Свою работу над сценарием он назвал больше, чем просто мечтой, и выразил уверенность, что фильм получится потрясающим. Так вот, нескромно о себе. При этом сценарист отметил, что уже знает, кто будет играть Бонда, так как сценарий писался именно под этого актера. Новый супершпионский фильм снимет Дэнни Вильнёв. Дата премьеры пока держится в секрете.
0: Здорово. Ну, ждем. Я, честно говоря, уже давненько, кстати, не смотрел ничего про Бонда. Я даже в игру не играл.
1: Так давненько и не выходило ничего про Бонда.
0: Но, знаешь, наверное, я так говорю, потому что вышла игра, связанная с вот вселенной вот этой вот агентов 007. Но я тоже не играл. Я просто все это слышу, вижу, а не практикую.
1: Миш, главное, что ты в курсе.
0: Да.
1: А вот это вот уже все не важно.
0: Но фильм Дэнни Вильнёва выйдет, я его обязательно посмотрю тогда уж.
1: А что мы прямо сейчас послушаем?
0: А сейчас мы послушаем хиты на Европе Плюс, конечно. Антор, 54 Ультра, Гарри Стайлз, Доминик Файк. Все впереди. Делай громче.
2: Крутой подъем.
3: Подъем, подъем.

0: Анатор 54 Ультра Talk to You на радио номер один в России. Для тебя, да, у нас в этом часе случится музагруз. Есть шанс выиграть классную термокружку. Да, нужно будет дозвониться, поболтать со мной и ответить на вопрос всего-то. Совсем скоро это произойдет, но до этого еще гороскоп случится. И хиты, конечно, Major Lazer впереди. Да, Light It Up сразу после «Вот и все» от Звонкова. Прямо сейчас сделай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Мар Лорин здесь на радио номер 1 в России, 6:20 уже в столице. Мы движемся к гороскопу. До него Тедди Свимс появится, споет мистер Know It All на Европе плюс.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
6: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
7: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
8: Да, и не только платье.
9: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
12: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Самое время послушать советы Вселенной на середину этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь, но он сделает только хуже, поэтому

0: Лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоции и эмоциональные качели наконец ненадолго остановятся. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Вот что советуют нам звезды. Музагруз впереди, сразу после Fastboy, Music Sounds и Birds of a Feather. Успеем послушать Билли Айлиш прямо сейчас.
1: Подъем
2: на Европе плюс.

0: Music Sounds, Fast Boy на Европе Плюс. Да, звучит не только музыка, но и звучит предложение о подарках прямо сейчас для тебя. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в муззагруз. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице пасмурно, осадки не предвидятся, днем 24 выше 0.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж!
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380.
12: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
13: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
14: Билеты gouramamarian.ru. 18+.
15: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Кому сегодня будем пытаться вручить, отдать, подарить, отправить термокружку Европа Плюс? Ну, вероятнее всего, что Василию. Вась, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Значит, 16 сентября на календаре. Уже половина осени прошло. С ума сойти. Как она у тебя случилась, вот эта первая половина? Все ли было хорошо, интересно? Что яркого происходило? Может, кого-то встречал, куда-то ездил?
2: В принципе, все стабильно, работа дом, дом работа, ничего нового.
1: Только я сейчас подумал, я говорю половина осени, я имел в виду половину сентября, конечно же. Это же до половины осени еще надо дожить, как говорится. Ну, ладно, я понял, все стабильно, работа, дом, семья, хорошо, хорошо. Какие планы на вторую половину сентября? Все так же у тебя будет? Тоже работа, дом, семья?
2: Нет, сегодня, кстати, планирую поездку на родину, в Сибирь.
1: Вот, в Сибирь?
2: Да.
1: Ничего себе, немножечко так планируешь...
2: Круто загнул.
1: Подмерзнуть немножко, да?
2: Ну да, там, кстати, теплее, чем в Санкт-Петербурге.
1: Ага, хорошо, хорошо. Ну ладно, замечательно. Что мы с тобой будем делать прямо сейчас? Играть в музагруз? У меня есть пару фактов про одного парня очень интересного. Если узнаешь, о ком идет речь, все, термокружка, как раз-таки вот ее можно будет в Сибирь забрать. Она, значит, к тебе, да, отправится. Факты следующие. Начнем, знаешь, с какого? Вот, значит, вот с такого. До музыки он серьезно занимался американским футболом. Это факт номер один. Факт номер два. Вот он важный. Он тебе, возможно, сможет помочь. Его сценическое имя — это аббревиатура. И она означает «someone who isn't me sometimes». «Someone who isn't me sometimes». Это переводится «иногда я не я». Вот так. Но важно, как это звучит по-английски. Собственно, о ком идет речь? Возможно, это Teddy Swims. А может быть, это Post Malone. Кто из них до того, как начать заниматься музыкой, играл в американский футбол, и также его сценический псевдоним означает «кто-то, но не я иногда». О ком речь? Teddy Swims или Post Malone?
2: Давайте будет первый вариант.
1: Первый вариант. Teddy Swims. Слушай, ну, хорошо. Забираем Teddy Swims, и это абсолютно верно.
2: Вау,
1: абсолютно верно. Смотри, вот аббревиатура Teddy Swims, то есть someone who isn't me sometimes. Если первые буквы заглавные взять, как раз S-W-I-M-S получится. Swims, someone who isn't me sometimes. Поэтому вот так философски он относится к своему псевдониму, то есть говорит иногда на сцене и не я вовсе, а кто-то другой, кто-то вместо меня, а иногда и я. А может быть, это просто уже какая-то шизофрения. Ладно, мы с этим попозже разберемся. А сейчас, Вась, ну для тебя подарок, термокружка отправляй в твои руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо, Европа.
1: Спасибо тебе. Желаю классного настроения, хорошей поездки к себе на родину. Пускай все будет замечательно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди Two Colors, Примадонна, делай громче. Отправляемся в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе.

Бота Two Colors, Примадонна, Европе Плюс. Да, мы постепенно завершаем этот час. Впереди Ларин, Эйфория. И также все прошло от Мари Краймбрери. Успеет прозвучать в LA Вики. Тоже ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Европарламент назвали логовом коррупционеров. Стало известно, сколько россиян выбрали способ голосования через госуслуги. И названы привычки, от которых люди хотели бы себя защитить в первую очередь. Далее подробности. Новый скандал в ЕС Европарламент назвали логовом коррупционеров. Громкое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, из дома вице-президента Европарламента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли. При этом Алиев заявил о том, что рассказал об этом со всей ответственностью. Слова президента Азербайджана приводят РИА Новости. Напомню, ранее Алиев угрожал выйти из Совета Европы. К другим событиям. Готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с президентом. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная. Необходимых вакцин от гриппа достаточно. В ближайшие месяцы планируется привить граждан из групп риска. В первую очередь это дети, пожилые люди, а также люди с ослабленным здоровьем и те, кто по работе много контактирует с другими людьми. Ранее в России стартовала кампания вакцинации против гриппа. Лучший способ обезопасить себя от болезни в период простуд – сделать прививку. Более 6 миллионов человек выбрали способ голосования через госуслуги. В Минцифры рассказали о том, что больше 4 миллионов подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще около 2 миллионов воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». В ведомстве напомнили о том, что дистанционное голосование доступно в 32 регионах. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет как через интернет, так и на офлайновых избирательных участках. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить в первую очередь. Согласно данным свежего опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр социальных сетей перед сном. Такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 28% россиян хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которые потом практически не используются, а 18% россиян выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 24 копейки, евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У, здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе.
0: Так, самочувствие.
1: Хорошо,
0: давление,
1: нормально.
0: Сатурация.
1: Ну, ок вроде.
0: Точно ок?
1: Как ну, нормально.
0: Как-то все проверяю последний раз. У нас 9 дней до живого завтрака, ты мне не смей тут.
1: Давление мерила неделю 2 назад.
0: Серьезно?
1: В бассейне.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, ты говорила, что это такой старенький советский бассейн, но я не знал, что там всем давление измеряют.
1: Не, ну я попросила сама.
0: Просто так? В рамках личной диспансеризации?
1: Ну, практически. Ну, у меня голова болела. Посмотрите. Но всегда меряю, всегда нормальное давление.
0: Всегда
1: просто
0: нормальное.
1: У меня голова просто болит. Просто вот просто.
0: Да потому что столько решений приходится принимать. Вот, столько
1: да.
0: решений. Все на тебе.
1: Угу.
0: Все на тебе. Гордимся тобой.
1: Спасибо.
0: Ну что, мы практически на финишную прямую выходим перед живым завтраком. Да, еще есть следующая неделя, но с сегодняшнего дня начнется наш приятный марафон артистов, который будет посещать наши гости.
1: Сегодня у нас в гостях Айова.
0: Да, поэтому уже через пару часиков мы как встретимся? Как обсудим что-нибудь? Никуда заведет беседа, никогда не знаешь.
1: Поэтому оставайтесь с нами.
0: В этом-то и весь интерес. Это будет через пару часов, но в ближайших планах бригада Music Awards. Бригада.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня отмечается День кудряшек.
3: Ой, хорошо.
2: День кудряшек. Это твои кудряшки?
3: Ну, это косички у меня были. Считается?
2: Ну, а если пройдет неделя, ты ничего не будешь делать, останутся последствия косички?
3: Да, конечно.
2: А, да, тогда так и считается.
3: И грязная голова будет.
2: Делала когда-нибудь химию?
3: Нет.
2: Нет? Ты
3: нет.
2: Знаешь, что сейчас делают химию по-новому?
3: Знаю.
2: Да? И что, не было даже желания разочек?
3: Да нет, нет, да но я же сама чуть-чуть кудрява, мне нормально, мне хватает.
2: Ладно, ладно, хорошо. Прошла тест. Сегодня номинация звучит так. Не химия, реально кудрявые люди. А и первый из них Бруно Марс. А против Бруно сегодня Алиша Кис. Кстати, чуть-чуть кудрявый Джей-Зи тоже там, ну, есть волнительные волосы. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за песню, которая нравится вам больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Алабай, это всегда Лиза, бригаде Уны Европе Плюс. 7:12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Позвольте, пожалуйста, с вашей помощью разобраться в бригаде Music Awards.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там? Есть предположение? Ты слышала, что Олег сказал только что?
1: Нет.
0: Есть предположение?
1: Нет.
0: Кто победил? Ну, давай.
1: Ну, давай, Бруно Марс.
0: Конечно, нет. Али Жеки, 67%. Поздравляю. Поздравляю. И слушаем победителя.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в бригаде «У» на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше, скажи, пожалуйста.
1: Футбол, хинкали и разные словечки.
0: Ты чего? Угу. Заглянула в мой тайный дневник желаний?
1: Да.
0: Спасибо. Впереди Вики Ньюс в бригаде «У» на Европе Плюс.

нового официального дилера «Волга» компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Куда едем?
2: На Покрышкино.
1: Хотите свою машину, наверное?
2: Ага.
1: Чтобы на выгодных условиях?
2: Да.
1: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
2: Вы что, экстрасенс?
1: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
3: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
1: Ну что, первый «Лада-центр»?
3: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Don't Wanna Go Home. Это Медуза в бригаде У на Европе Плюс. 7.24 Москве, Вики.
1: Да.
2: Хорошо.
3: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Криштиану Роналду.
0: Криштиану Роналду.
1: Да, хочет купить футбольный клуб.
0: С которым сейчас играет, правда?
1: Да, он, напомню, играет уже в нем более 3 лет. Это клуб из Саудовской Аравии. Видимо, он подкопил деньжат и решил вложить бизнес, так сказать, чтобы деньги работали, не стояли. Но он там и еще там 4 инвестора. И в ближайшие 2 дня будет известно, собственно, сделка состоится или не состоится.
0: А еще 3 инвестора. Вратарь, полузащитник и второй нападающий.
1: Это там владелец Милана, клуба Милана.

0: Вот, как ты думаешь, сколько победитель съел за полторы минуты?
1: Хинкали классические.
0: Классические.
1: Потому что сейчас же много.
0: Классические, классические.
1: Классические. Ели с дульками или без?
0: Ну, ели как могли.
1: Ели как могли.
0: Вроде без дулек.
1: Но это же рекорд.
0: Ну да.
1: Мира или Москвы?
0: Не знаю, думаю,
1: ладно,
0: что
1: ну
0: мира.
1: Ладно, ну давай 25.
0: 30. Да, 25.
1: 25?
0: 25 хинкаль.
1: 25 хинкаль.
0: Так это ты, что ли?
1: Не важно.
0: А там не похож был?
1: Неделя побед. Сначала хинкали, потом Аль-Наср.
0: Усы все-таки накладные, да? Все понятно, так и знала. Но я хочу обратить внимание, что ели они не по технологии. То есть не то, что там кусочек, знаешь, откусили, выпили бульончик.
1: А это на скорость было? Или?
0: Да, на скорость.
1: А, то есть в целом-то съели много, кто по 25, но тот, кто съел 25, быстрее всех кто-то победил.
0: Нет, он съел больше всех.
1: А, еще и больше всех.
0: Да.
1: Двойной чемпион. Такое
0: да.
1: мы любим, Вики.
0: Молодец.
1: Такое мы уважаем. А сколько ты можешь максимум съесть, как думаешь? А,
0: максимум?
1: Да.
0: 6, наверное. Но мне кажется, больше я не съем.
1: Ну, мне кажется, тебе просто кажется.
0: Думаете? Ну, 10 я точно не съем. Мне кажется, это too much.
1: А на природе?
0: Там я обычно 3 беру. А на природе? Ну, а на природе 10.
1: Ну, ладно, пусть мечта остается мечтой, хорошо?
0: Да, а еще, знаешь что?
1: Ну-ка, интересно.
0: Тут социологи выяснили, какое слово больше всего бесит россиян.
1: Какое?
0: Кринж.
1: Кринж?
0: Рофл. Имба. Лол. Россиян много бесит слов. Фейк, хайп. Ну и попали еще в топ слова вкусняшка, кушать, денежки. Не так вот.
1: А денежки-то за что?
0: Не знаю.
1: Первый раз слышу, чтобы денежки кого-то бесили.
0: Ну, вот так вот.
1: Ну, спасибо, Вики, что держишь в курсе. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на среду, 16 сентября.
1: Омны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
0: Тельцы, помните, что на вкус и цвет, товарищи, вы не всегда найдете.
1: Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость.
0: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
1: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
0: Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше нам планировать на вторую половину дня.
1: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам.
0: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
1: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами.
0: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
1: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
0: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: блюзе. Это Аннабель Энглан, бригадю на Европе Плюс. 7.36 в Москве. А у нас впереди первая мысль, в которую сегодня опять играешь ты, Вики. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое, очень рада, очень этого ждала, ты знаешь.
0: Этот первомысленный пинг-понг уже годами длится. Ты как, не устала от этой игры?
1: Конечно, нет.
0: Я тоже.
1: У меня этих первых мыслей.
0: О, как? Ты кого-то поддерживаешь на биатлоне. И при этом ты француз. Если хотите сегодня поиграть в команде с Вики, звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 17 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 24. Сейчас же в Краснодаре 17 со знаком плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
7: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
9: Да они не разбираются.
8: А кто тогда?
9: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс. С гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
8: И ты?
9: Заказал. Монтаж завтра.
10: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
11: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
12: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
13: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригадюны Европе плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, бонджорно, бонджорно.
1: Бонджорно, бонджорно.
0: Бонджорно, рогаци.
1: Как тебя зовут?
2: Ну, типа того, да. Это единственное, что знаю на итальянском.
1: Этого достаточно.
0: Это нормально. Но еще ты наверняка знаешь город Тольятти, тоже можно сказать.
1: Тоже по-итальянски.
0: Ты откуда и как тебя зовут?
2: Да, конечно. О, из Воркуты, всем привет.
0: Воркута, а как тебя зовут?
2: Дмитрий.
0: Дима, но ты прекрасно начал.
1: Димитрио.
0: Тоже хорошо. Ты согласен на это?
2: Димитрио, но я не один. У меня есть сын Денис и супруга Юлиана.
1: Хорошо.
2: Мы вместе и дозвонились.
1: Целая команда.
2: Полгода это делали.
0: Очень приятно.
1: Мы тогда, получается, будем играть сегодня вчетвером.
0: Очень приятно слышать здесь итальянцев. Дима, сегодня играешь с Вики. Вики сейчас убежит. Вики, ты вернешься словами, которые наверняка звучат в голове, когда вот, ну, мы с тобой задумались, нас кто-то сфоткал, потом мы смотрим фотографии, и вот эти слова прям в голове у нас звучат.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: Удачи!
0: Дима и команда, у меня для вас несколько незаконченных предложений. Я, Дим, тебе по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется. С ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да, давайте, ага.
0: Погнали. Мое любимое время года.
2: Ну, зима, я ж с Воркуты.
0: Зима, молодец. Вот и первый промах в совпадениях. Так, дальше. Позвольте поинтересоваться, где вы так...
2: Загорели.
0: Загорели, хорошо. А я вам скажу, сколько комнат будет в квартире моей мечты.
2: Три.
0: Угу. Никогда не понимал этих ваших...
2: Прикольчиков.
0: Ну и последнее. Я раньше вам не говорил, но, если честно, меня подбешивает, когда...
2: Когда вы чавкаете.
0: Чавкаете. Да, да.
2: Ну, давайте так, да.
0: Солидарен, Дим. Можно расслабиться, внимание возвращается Вике.

0: правда.
1: И не сиди с таким лицом, как на фотке.
0: И вообще пореже думай, когда фоткают. Да. Дима, молодец.
1: Хорошо.
0: Давай с тобой продолжим, погнали. Мое любимое время года? Честно скажи.
1: Ну, давай лето.
0: Нет.
1: Весна.
0: Нет.
1: Тогда нет.
0: Зима. Дима из Воркуты.
1: Мне нравится самый-самый конец весны.
0: Ну, я понял. Позвольте поинтересоваться, где вы так...
1: Где вы так научились делать?
0: Загорели.
1: А, загорели.
0: Загорели. Угу. А я вам скажу, сколько комнат будет в квартире моей мечты.
1: Мне несколько вариантов. Мне, в принципе, прям очень большая не нужна.
0: Ну да, поскромнее. Хотелось бы услышать ответ. Ну и не сильно скромный тоже.
1: Ну... Нет?
0: Чешется что-то.
1: Три?
0: Да.
1: А четвертая — это просто внесенная гостиная.
0: Да, да, я понял. Коридор.
1: Евро-трешка.
0: Я кухню за комнату считаю. Дима, есть победа, быстренько остальное добьем. Никогда не понимал этих ваших...
1: Этих ваших... Ой, как сложно. Иероглифов.
0: Прикольчиков.
1: Прикольчиков, да.
0: И последнее. Я раньше вам не говорил, но, если честно, меня подбешивает, когда...
1: Когда люди чавкают.
0: Чавкают. Да. Леха был не совсем согласен. Но, да, второе совпадение. Победа уверенная, двойная. Дима, лови подарок.

0: плечо, и наоборот. Пить бригады У весь год.
1: Дима, поздравляем тебя и всю твою семью.
2: Молодец.
1: Термобутылочка твоя.
3: Спасибо. Сын ликует. Любимая рубрика с утра его.
1: Это чудесно. Нам очень приятно. Ну что ж, Дима, чао. Позвони еще. Пока-пока.
3: Чао.

0: Party all the time, это Шарам, Бригадю на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Вот Вики буквально минут 20 назад рассказывала про статистику слов, которые раздражают россиян.
1: Да, кринж там вот это
0: да,
1: все.
0: Да, а что бы нам не побеситься, не продолжить вот эту вот всю миссию, какие слова бесят. Вот я скажу, я уже однажды высказался, но потом, конечно, пожалел, потому что в коллективе есть такие люди, которые так делают. Ну вот когда человек посмеялся и потом говорит смешно, я думаю, ну зачем, ты же уже посмеялся, зачем говорить смешно?
1: Ну, кстати, наоборот, я тебе говорила, что это наоборот как бы подтверждение того, что это реально смешно.
0: Я слышал подтверждение смехом.
1: Но нет, это особое.
0: Вы уже подтвердили это.
1: Точка.
0: Но есть хуже, когда просто без смеха говорят смешно. Тебе не смешно, ты просто сейчас мне прешь в лицо. Когда смешно, смеются. Так по организму у нас придуман.
1: А я вам рассказывала, какое слово меня бесит с детства? Блузка.
0: Да.
1: А мама еще говорила блузон. И когда мама говорила блузон, мне что за слово такое? Она почему-то не знает, почему-то мне не нравится. Блузон.
0: Дочка, найди блузон, к нам придет моя подруга Ларисон, и мы хорошенько посидим.
1: Ритузы, туда же можно.
0: Ребят, расскажите, какие словечки, фразы вас раздражают? И давайте, высказывайтесь в виде голосовой.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европлюс ВКонтакте, мы все послушаем в самом чеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет-2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это «Наспроект».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный.

0: Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Sweet Emotion — это Naked Brigadier на Европе Плюс, 7.57 в Москве. У нас впереди зончик, в котором вы рассказываете о словах, которые вас бесят. Check, check. One, two, three, check. Sound check. Бригаде У. Ну, начнем.
1: Очень бесят два слова. Покамись и маленько.
0: Покамись. Еще есть покамест. Тоже покамись. Есть такое. Да, но еще есть вариация маленько, маненько. А вот это уже как-то очень даже...
2: Я вообще здесь вообще такой, никто не употребляет.
0: Это типичная реакция человека из Москвы. Дальше.
3: Доброе утро, бригада У. Победитель по странным словечкам — мой муж. А как вам слово «чурбачок»? Это такая деревяшечка, деревенская какая-то. Или «дёнышко»? «Дёнышко»? Это же разделочная доска. Серьезно?
0: Есть ощущение, что ты уже что-то сделала с мужем. Если честно.
2: Серьезно? За «дёнышко»?
0: Ну и финальное.
4: Всем доброе утро. Меня почему-то... Раньше бесило, до сих пор бесит, когда меня называют полным именем Светлана. Вот прям не могу, меня вот как будто вот всю наизнанку выворачивает. Хотя красивое имя, я считаю.
0: Да нет, получается, ты не считаешь, что красивое имя.

0: Hello, это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс. Ну что ж, продолжим?
1: Продолжим.
0: Ну, продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. В Софеде рассказали, на что пойдут бюджетные деньги в 2027 году. Российская молодежь порадовала российский Минздрав. И наши туристы распробовали нишевые туристические направления. Далее подробности. Проект федерального бюджета России на предстоящие 3 года будет социально ориентированным. Об этом заявили в бюджетном комитете Совета Федерации. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности и создание возможностей для самореализации. Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству учесть ряд предложений при подготовке проекта бюджета, включая поддержку семей с детьми, обеспечение жильем нуждающихся граждан, реабилитацию инвалидов и санаторно-курортное лечение. Число курильщиков в России снова снизилось, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В ведомстве уже заявили, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в России снизилась больше, чем на 27%. За этот период также на 11% уменьшилось потребление алкоголя. Ранее представители некоторых общественных организаций призывали законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и запретить ее отпуск после 9 вечера. Авторы инициативы пояснили, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения. Просрочки стало гораздо меньше. Продажи просроченных товаров после введения разрешительного режима на кассах сократились в России больше, чем в 40 раз. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с президентом. Механизм работает около 1,5 лет, и за это время заблокировано уже 860 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Также покупка не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. По словам Поповой, число нарушений снижается, поскольку бизнес понимает, что обойти механизм невозможно. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты поясняют, что такие круизы становятся дорогим и нишевым продуктом. Продажи на предстоящий сезон уже опережают прошлогодние показатели. Такие круизы отличаются от классических маршрутом и форматом путешествия. Компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда не заходят крупные лайнеры. По мнению туроператоров, устойчивый рост спроса на такие путешествия – это не временное явление, а отражение глобального сдвига потребительских предпочтений. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 84 рубля 24 копейки, евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 8 часов 5 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Час назад была классная музыкальная штучка. А вообще бригада у на Европе Плюс продолжается.
1: А ты знаешь, какое счастье вчера случилось у меня?
2: Какое?
1: Я, значит, пошла в бассейн днем. А там же всегда много людей. Там много-много дорожек, 8. И на всех дорожках было очень много людей. А на одной дорожке в какой-то момент народу не было. Я думаю, ну ладно, переплыву туда.
0: Это вообще всегда опасность. Это вот в метро едешь, видишь, что народу везде много, а вот возле каких-то лавочек никого нет.
1: Там было много, просто народ разошелся. Я такая, о, займу эту дорожку. Ну я понимаю, что, ну, наверное, на 5 минут я там буду одна, а потом народ прибежит. Нет. Никто. Так все на других дорожках активно плавали, что не заметили, что одна дорожка пустая. Я плавала одна. Прям посередине дорожки, ты представляешь?
0: Вот это да.
1: Вот так брасом.
0: Это, наверное, твой уверенный взгляд. Уверенный взгляд и пугающая шапочка.
1: Нормальная такая голубая.
0: Ну, это, кстати, это правда классно.
1: Да, это вообще удовольствие.
0: Но в итоге все нормально, да? Ты чувствуешь себя хорошо, все окей. С дорожкой все было нормально.
1: Да, с ней все было хорошо. Просто люди очень активно плавали и не замечали, что с краю дорожка освободилась.
0: Как хорошо, что ты умеешь замечать прекрасно.
1: Да.
0: Да. Заметим, кстати говоря, что через час здесь появится Айова, артист живого завтрака. Поболтаем, обсудим. Обсудим и поболтаем.
1: Хорошо.
0: Ну, в целом, вот такая концепция гостевых эфиров у нас.
1: Да, ну а прямо сейчас вы можете выиграть планшет достаточно легко и приятно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди игра невероятно, но в бригаде «Умный» и «Европе плюс».

0: Да, это Шакира и Бурнобой Бригариум на Европе Плюс. 9:09 в Москве. Мы ждем игру «Невероятная ном», но пока будем путешествовать чартером бригаду.
1: Куда сегодня летим?
0: Сегодня летим в страну, где мы с тобой были.
1: Черногория.
0: Нет.
1: Турция.
0: А, да, как так быстро. Я думал, ты сначала перечислишь командировки рабочие, потом я скажу, но это та страна, где, к счастью, не было других коллег.
1: Потому что ты танцевал брейк-данс.
0: Да, да, летим в Турцию, а там в чартах Топик и Бекки Джи. Sorry, папи.
2: Чартер бригады У.

0: Приятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
3: Алло, привет, привет.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, привет. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Иван. Мы едем с дочкой в садик и решили до вас дозвониться.
3: Ваня, как зовут дочку и в каком городе вы в садик едете?
4: Дочку зовут Василиса, а мы в Ярославле едем.
3: Ярославль. Ой, Иван и Василиса из Ярославля. Как красиво звучит.
2: Да.
3: Ваня, да почему такое?
4: Мы до вас пытаемся... А что?
3: Почему такой довольный?
4: Мы до вас пытались дозвониться буквально с 11 числа. Вот мы пытаемся каждое утро дозвониться. 11 числа у дочки был день рождения. Вот. И сегодня едем, дочь такая говорит, давай еще попробуем, папочка, дозвониться. И я такой говорю, да давай, давай. Мы что-то едем, я звоню. И вот, получилось у нас.
2: Вань, признаться, вот слушали бы и слушали. У вас такие чудесные взаимоотношения с дочкой.
3: Да, поздравляем Василису с днем рождения. Ну и мне что-то подсказывает, что сейчас вполне возможно у кого-то появится планшет.
2: И это точно не Ваня, это Василиса. Вань, ну смотри, куда ты попал? В игру, где придется определить, где научное открытие действительно произошло, угу. А где фейк?
3: Вот ага. Если правильно отгадаешь, где правда, а где что-то ненастоящее, тогда получишь планшет.
2: Готов?
4: Хорошо. Да, конечно.
2: Ваня, удачи. Начинаем. Открытие номер один. Ученые придумали будильник, который будет тебя запахом свежего хлебушка. Он сам запускает тостер, и аромат заполняет комнату. Просыпаешься и сразу чувствуешь, что завтрак готов.
3: Другой факт. В Москве создали генераторы, которые превращают обычное тепло в электричество. Их можно поставить даже на космическом корабле или атомной станции.
2: Вань, но тут, конечно, принципиально два разных научных открытия.
3: Абсолютно.
2: Но все полезное. Что думаешь, что правда из этого?
4: Неправда, я думаю, с булочками.
2: С булочками, думаешь, неправда?
3: А звучит хорошо, как будто.
4: Ну-ка, давай дальше спросим, как ты думаешь? С булочками правда?
2: Правда, думаю.
4: Булочками правда, думаю.
2: Правда, да. Ну, да. Вань, смотри, на кону счастья дочки.
3: Все-таки, мне кажется, ты должен взять на себя ответственность.
2: Да, как взрослый. Что думаешь, Вань?
4: Ну, тогда, значит, составляем мой ответ, что с булочками неправда.
2: Да! Да, Вань, правильно. Созданный ребятами из Московского института электронной техники по программе «Приоритет 2030» над проектом «Молодежь и дети» термоэлектрический генератор работает без обслуживания вообще в любых условиях.
3: Ну вот, как я сказала, на космическом корабле или атомной станции, везде.
2: Представляешь, Вань? А там и до
4: булочек
3: недалеко
2: доберемся. Вань, ну поздравляем. Вот так взял и выиграл планшет.
3: Для Василисы.
4: Спасибо большое. Хорошего дня.
2: Спасибо, ребят. Взаимно. И вам хорошего дня. И звоните еще обязательно. Счастливо. Пока.
3: Пока.
4: До свидания.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но... В бригаде У.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс. 8:18 в Москве. Вики, поздравляю, вот мы и добрались вплотную до момента, когда ты словно, не знаю, как, ну, словно Колумб будешь исследовать новые территории.
1: Ой, спасибо, приятно.
0: Сегодня у нас в фактовом зале территория покемонов. Угу. Когда-нибудь ты вплотную настолько изучала
1: вообще
0: тему?
1: Вообще ни разу.
0: И как тебе погружение?
1: Супер, мне понравилось. Ну, по крайней мере, это весело и достаточно миленько.
0: Ну, вот мы и проверим, насколько это весело. Совсем скоро здесь Бригаде У на Европе Плюс.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
12: Да они не разбираются.
11: А кто тогда?
12: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
11: И ты?
12: Заказал. Монтаж завтра.
13: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
14: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону +7 861 202 53 80.
15: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
16: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгода в каждой покупке.
17: Все подробности на lenta.com.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.

0: Party, это Розе и Бруно Марс, бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Покемонимся.
1: Покемонимся.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Пика-пика.
0: Круто, итак, видно, что ты в материале. Давай, продолжай.
1: Вроде того он делал тогда.
0: Тема покемона у нас сегодня.
1: А, так. Я нашла, ну, мне кажется, вообще мероприятие, о котором наверняка ты знал. Наверняка. Ты знал, Леха, как главные поклонники покемонов. Мы перемещаемся в город Йокогама. Это в Японии. И там в августе.
0: Ну, это мы знали, так продолжай.
1: Просто, можно сказать, получается, желтая столица мира, потому что там фестиваль Пикачу. И этот фестиваль, он самый известный в мире, он идет не день, не два, а целую неделю. И все это время, и днем, и ночью, там есть ночные прям тусовки Пикачу. Да-да-да. Более того, у этих Пикачу есть одежда специальная для ночи. Такая светящаяся, всякая прикольная. Тысячи ростовых кукол ходят по городу. Максимальное количество было 15 тысяч

0: Понятное
1: дело. Наверняка кто-то не знал. Я тебе вот что расскажу. Удивительный факт, который я не знал о покемонах. Но, если честно, конечно, роль в моей жизни покемонов в данный момент чуть преувеличена. Не столько и сильно материально. Например, вот этого я не знал, что покемоны — это не только завораживающее зрелище на экране, но и, можно сказать, образовательный мультсериал.
0: Там серьезно?
1: Много, там много скрытых смыслов и пасхалочек.
0: Как смешарики?
1: Ну нет, но это ты такую величину-то уж не сравнивай. Например, там есть легендарные птицы. Вот я проверил ударение, вроде так. Артикуно, Заптос и Молтрес. Это птицы.
0: Очень интересно.
1: Да. Название этих покемонов заканчивается на испанские числительные 1, 2 и 3. Артикуно, Заптос и Молтрес.
0: Хорошо.
1: Понимаешь? Уже по-испански научились, да, трех считать. Покемон-змея, Эконс, это слово Snake, прочитанное наоборот. Змея. Ну, а ДНК-покемон, Диоксис, назван в честь ДНК. Как ДНК расшифровывается?
0: Дезоксирибонуклеиновая кислота.
1: Да, руки этого покемона закручены в двойную спираль. Понимаешь? Это не просто воображение автора, это воображение автора, основанное на науке, лингвистике
0: и всем таком. Хорошо, а у меня дополнительный факт есть. Арктический автобус амфибия «Звезда Т-24» выпущен и представлен в России.
1: Вот, все, спасибо. Вот. Все на своих местах. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: My Darling, это Uncle Funkle, бригадюмный. Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Битва была ожесточенная. Покемон Болы, да, их называли? Покеболы, вот.
1: Подожди, ты называешь себя профессионалом в покемоновидении?
0: Ну, ты знаешь, я уже поучаствовал в этих видах спорта, я уже давно на пенсии.
1: Угу.
0: Итоги. 56% сегодня у победителя и победил мой факт. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Yes! Спасибо. Так, ну смотри, у нас же через полчасика здесь появится Айова.
1: Да.
0: Ну давай завтра в честь Айовы поговорим в фактовом зале про Беларусь.
1: Давай.
0: Давай?
1: Давай.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Бригада. 8.33 в Москве, гороскоп на среду, 16 сентября, Овны. Прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
1: Тельцы, помните, что на вкус и цвет, товарищи, вы не всегда найдете.
0: Вики, близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость.
1: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
0: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
1: Девы, все важные переговоры как делового, так и личного характера лучше планировать на вторую половину дня.
0: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехом.
1: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
0: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами.
1: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
0: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
1: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: Take me there, это Дати и Бригадю на Европе. Плюс 8.36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ты как... ты как главная в Трули Муви.
1: Угу.
0: Хотя бы кинь вот эту косточку, с помощью которой мы поймем, что нас ждет. Что, чего людям ожидать. Нужна предсказуемость хотя бы какая-то.
1: Ну, давай фильмы ожидать.
0: Круто, звучит уверенно.
1: Такого еще точно не было.
0: Впереди Трули Муви. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 18 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 16 сентября, в нашем городе пасмурно, без осадков, днем 24 с плюсом. Ну а в эти минуты в Краснодаре 18 градусов тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗР Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор». Краснодар, Угрянск, 112-231-201-0820.
9: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
10: Выбор автомобиля — это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Квадсвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Смотри с другой стороны.
1: 8:43 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло,
4: здравствуйте,
3: привет.
4: Меня зовут Василий.
2: Василий, привет.
1: Привет, Вася. Вася, ты откуда?
4: Я из Кемерово.
2: Из Кемерово. Хорошо, прекрасно. У нас еще есть прекрасная девушка. Как зовут?
3: Галина.
1: Галина, Галечка, а ты откуда?
3: Я из Краснодара.
2: А Галина, не Ангелина?
3: Нет, Галина.
2: Галина. Угу.
1: Но если вдруг захочешь сменить имя, тебя оба идут. Мы только что проверили.
3: Спасибо.
1: Галь, ты из Краснодара, да?
3: Да, из Краснодара.
2: Смотри, у нас юг и север.
1: Да. Вась, скажи, бывал в Краснодаре хоть раз?
4: Не бывал.
1: Не бывал. Галь, может, в Кемерово случалось приехать?
3: Была на Алтае, но в Кемерово не случалось приехать.
1: Ну... Всегда должна оставаться мечта. Желаем вас побывать в Краснодаре. Галя, тебе в Кемерово. Ребята, начнем разгадывать что, кстати?
2: Разгадывать фильмы. Я вам буду говорить что-то типа антонимов и что-то типа слов противоположных по значению. Но вы поймете, я думаю, что моя мысль будет прям в обратную сторону.
1: Для понимания, с каждой игрой мы все дальше и дальше от русского языка, от правил русского языка. Но попробуем. Играем до 2 баллов. Отвечать нужно после вот такого сигнала. Вася, Галя, удачи. Вперед.
2: Спасибо. Это наш добрый фильм, прекрасный. 7 кроватей.
4: 12 стульев?
2: Да.
1: Да?
2: Да, Вась.
1: Да. Очень веселый фильм и ответ тоже.
2: Хорошо, следующий, не знаю, поймете вы мою мысль или нет. Айсберг. Это как бы не противоположно по значению, но так сложилось. По сути, да, противоположное.
1: Айсберг.
3: Так, айсберг.
1: Ну, скажем так, это одна из сторон этой встречи.
2: Да.
3: Океан?
2: Нет.
1: Но дело в океане проходит, да.
2: Вот в каком фильме был айсберг, и вот что-то было противостояло ему, грубо говоря?
4: Титаник.
1: Да, Вась. Причем... Вики, по сюжету твоего фильма это «Титаник» противостоял айсбергу, а не наоборот. Вась, ну 2 балла есть. Есть и победа. Лови подарок.
3: Поздравляем.
5: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Вась, мы тебя поздравляем. Наша фирменная Bluetooth-колоночка твоя. Молодец.
2: Молодец.
4: Спасибо.
1: Галь.
3: Да.
2: Не расстраивайся.
1: Ну что ты думаешь, мы...
3: Не расстраиваюсь.
1: У нас нет плана тебя приодеть.
2: Есть планы.
1: Давай футболочку Гале подарим, а? Галь, лови.
3: О, это будет супер. Спасибо, ребята.
1: Ребят, хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо. Пока-пока.
4: Пока-пока.

0: Сколько же людей заставил танцевать этот трек? Танцевать и снимать это на видео.
1: Да.
0: Классный трек. Баста и Мэмэшель, Бригадюн на Европе Плюс. 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы сегодня посвятили словечкам или фразам, которые чуточку раздражают. Может, вы немножко их недопонимаете. Я тут пришел к выводу, что если уж портить отношения в коллективе, то портить со всеми. Я уже говорил, что смешно, да, вместо смеха настоящего, да. Ну, есть одна фраза, но не то, она не прям меня бесит, я могу сказать.
1: Everybody?
0: Не-не-не-не, но это золотая классика нашего подкаста. На это нельзя реагировать так. Ну, чтобы вы понимали.
1: Да? Тебя раздражает эта фраза?
0: Ну, я скажу, она меня не раздражает. Ну, просто я обращаю внимание. Ну, чтобы вы понимали. Да, я понимаю. Ну, изначально. Она просто такая, она устоявшаяся. Стала таким, как будто бы в некоторых моментах необходимым дополнением.
1: Но у моего папы прекрасная тоже фраза есть. Ну, это понятно. Когда он что-то спрашивает, там, а Вэл куда поехал? Я говорю, да Вэл в Анапу. А, ну, это понятно. Почему тебе понятно?
0: Ну, потому что отец все знает.
1: Ну, да, кстати. А то проверял меня.
0: Расскажите о ваших словах или фразах, которые вы не понимаете, которые немножко раздражают.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в самом чеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: ДБ, ООО «0+».
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Recheck. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и фразах, которые чуточку раздражают.
2: Угу, слушаем.
1: Вот, чуточку и послушаем.
3: Привет, ребятушки. Меня раздражает фраза «посмотрим» и «по обстоятельствам». Когда спрашиваешь, поехали туда, посмотрим. На кого ты собрался смотреть? По каким обстоятельствам? Бесит.
2: А меня не раздражает, кстати, посмотрим.
1: Не называя имен, описала мужа, да? Есть такое ощущение.
2: Но только если ты всегда слышишь «только посмотрим», тогда раздражает.
1: Ну, человек любознательный, любит смотреть. Дальше.
4: Привет, Европа Плюс. Всем доброе утро. Меня бесит просто фраза. На работе ее используют. Вкусный прайс. Вкусная цена. Но, ё-моё, ну это же не тортик, не оладушки с утра.
1: Не сырники со сгущенкой, не гречка с грибами, не арбузик астраханский, не селедочка под шубой. Ну, там много.
5: Очень раздражает слово «так сказать». Прям, так сказать, бесит.
1: А если говорить не «так сказать», а «так сказать»?
2: Так сказать.
1: Пропусти букву «за», уже как-то мило.
2: Ну да, кстати, миленько.
1: И финальное.
6: Доброе утро, бригада. У моей жены есть одно слово, которое меня раздражает очень сильно. Вот как все люди нормальные говорят, у моей мамы там то-то, то-то, то-то. Она у меня говорит «мамина». Вот это вот, ты что, «мамина». Я говорю, что значит «мамина»? Ну, ой, я сам говорю, я сам это, разбежусь.
1: Ну, прекрасная жена просто цитирует слова песни.
2: «Мамина».

0: Give me a reason. Спасибо, Pink, за такое членораздельное звучание англоязычной песни. Всем доброе утро, мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В Максе появятся цифровые документы для водителей. В Краснодаре восстановлен проезд на Восточно-Кругляковской улице, а россияне интересуются танхаусами. Подробности далее. Российские водители смогут предъявлять права и свидетельства о регистрации автомобиля через платформу «Макс» уже этой осенью. Об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Григоренко. Техническая подготовка сервиса сейчас завершается. Необходимые изменения в правила дорожного движения уже приняты. Техосмотр автомобилей хотят сделать доступнее для жителей удаленных районов. Минтранс России подготовил проект, который разрешит использовать передвижные диагностические линии там, где не хватает стационарных пунктов. Это оборудованные комплексы, на которых можно провести полноценную проверку автомобиля. Согласно проекту, мобильная станция сможет работать только в том регионе, где находится стационарный пункт ее оператора. Адреса и график выездов нужно будет заранее согласовывать с региональными властями. Если приказ примут, новые правила планируют ввести с 1 марта 2027 года. Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Продажи на новый сезон уже опережают прошлогодние показатели. Сейчас туристы активно бронируют такие путешествия, в том числе на новогодние праздники. Отмечается, что экспедиционные круизы остаются дорогим и нишевым видом отдыха. Однако интерес россиян к ним продолжает расти. В Китае начали действовать обновленные правила пересечения границы. Миграционные службы теперь могут запрашивать дополнительные сведения о цели поездки и документы для ее подтверждения. Заложенные данные или поддельные документы иностранцу могут запретить въезд в страну на срок от 1 года до 5 лет. Новые правила коснулись и граждан Китая. За некоторые нарушения, в том числе незаконное пересечение границы или противоправную деятельность за рубежом, выезд могут ограничить на срок от 6 месяцев до 3 лет. В Краснодаре восстановлен проезд машин на улице Восточно-Кругляковская. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города. Накануне вечером здесь рухнула труба котельной. Конструкция упала на проезжую часть в районе дома номер 55/1. Из-за происшествия на этом участке были перекрыты 2 полосы. И последние танхаусы в России переживают новую волну популярности. Интерес к такому жилью заметно вырос еще во время пандемии и сохраняется до сих пор. По словам экспертов, танхаусы привлекают тех, кто ищет вариант между городской квартирой и загородным домом. При этом застройщики нередко создают целые поселки со своей инфраструктурой – школами, детскими садами и магазинами. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков, днем 24 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Так.
1: Вот сегодня вроде среда.
0: Да.
1: Настроение пятничное, да, уже?
0: 25 минус 16. Что это, 9 дней получается?
1: Получается так, да.
0: 9 дней до живого завтрака.
1: Вау.
0: И сегодня с нами здесь группа
2: Айова!
0: С нами на связи. Катя, привет.
1: Катюш, привет, привет. Мы тебя очень ждем. Ты где у нас?
3: Привет. Привет, я очень быстро лечу, но Москва и пробки, и это вообще, вы не понимаете, как я хотела сегодня с вами встретиться, потому что у меня в плакате желаний уже много лет. Желание попасть на Европу Плюс, чтобы нашу песню поставили в эфир.
0: Катюш, какая?
3: Понимаете?
0: Какая? Это... Да, продолжай, пожалуйста. Это очень приятная информация.
3: Так, это, понимаете, это моя мечта, это мое желание, которое долго, просто зрело, не то, что зрело, оно было давно. И вот сейчас песню мы поставили на Европе Плюс, и так много крутят, и я просто вижу, как моя мечта сбылась. Мне нужно, мне необходимо сейчас быть с вами в эфире и почувствовать это, понимаете, в студии. И вот у меня просто... Нет, дабл просто такое, как это чувство назвать, когда ты в такси еще находишься. Вот. Это ужасно.
0: Катенька, какая неприкрытая и чертовски приятная лесть. Катя.
1: Мы тебя еще ждем, мы надеемся, что...
3: Понимаете, я выбрасываю этот листочек, на котором было это написано. Все, первое сказала.
0: Все нормально. Следующее в списке желаний. Классная посудомойка.
1: Хорошая стиралка с сушилкой.
3: О, да.
0: Кать, скажи, пожалуйста, а ты на такси, ты на метро, ты на трамвае. Как ты к нам добираешься?
3: Вот, по ощущениям, да, на такси, на метро, на трамвае. Вот, из Шанхая причем. Я, кстати, реально из Шанхая, вот, 2 дня назад, и у меня вот джетлаг.
0: О,
1: держись.
0: Слушай, но если ты так звучишь в джетлаге, то я не представляю, как ты звучишь, когда ты выспалась.
1: Угу.
0: Прекрасно, ощущение, что...
3: Ребята, у меня адреналин.
1: Но мы надеемся, что все пробки сейчас рассосутся резко. И твоя машина, автобус, поезд, самолет, все, что весь транспорт окажется в центре.
0: На всякий случай уточним. Катя пока еще не в студии. Катя пока что еще в такси. Ну, вдруг кто-то включился только что и думает: да что же вы, Катя, микрофон такой дали? Почему ее слышно хуже, чем вас? Нет, мы любим наших гостей. Самый классный микрофончик подготовили. Катюш, ну так, плюс-минус. Плюс-минус. Как думаешь, через сколько ты будешь в студии?
3: Через 30-25.
0: 10
3: минут
0: 2, 20-10-5. Кать, скажу так, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Но мы тебя ждем. Очень-очень.
0: Катюш, ну, если ты не против, мы через пару минут после песни можем еще раз набрать тебя.
3: Да, очень жду, пожалуйста. Я уже...
0: Просто мы только что послушали тебя в телефонной связи, а сейчас мы как послушаем твой трек «Мы». Ты не против?
3: Да! Да! Это как будто...

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 13 минут в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается эфир закаленных оптимистов, потому что, ну а как по-другому? В это верю я.
2: Я тоже верю, конечно же.
1: В это верит Катя Айова, которая направляется к нам сквозь пробки.
2: Пробки, они такие, ты никогда не знаешь.
1: Конечно.
2: Где они тебя, хоп!
1: И это...
2: Я найду, хоп! Да. Ну реально, бывает страшное же, выезжаешь дело. На набережную, там вроде никого не было, а только ты выехал, и все.
1: Да-да-да. Такие вот московские набережные. Это москвичка говорит. Ладно, я, приехавший. Москвичка, мы верим. Так, ну и напомним, что сегодня, завтра и послезавтра у нас наш приятный марафон артистов живого завтрака. Сегодня рано или поздно доберется до нас Катя Айова. Завтра у нас в гостях Звонкий.
2: Ну, а в пятницу Лирик.
1: Лирик. С каждым поболтаем, обсудим предстоящий живой завтрак. Ну а прямо сейчас... Да не то чтобы обсудим, мы послушаем хит, который снова стал хитовым благодаря соцсетям.
2: Скажи, что под него нужно снять? Я готова прямо сейчас. Я закатала рукава, я достала телефон.
1: Вот смотри, вспоминаешь жизнь, ну, несколько лет назад, когда ты думала, что очень сложно, очень сложно. Потом ставишь трек, который мы будем слушать, и сравниваешь с тем, что происходит сейчас, и понимаешь, что тогда-то вообще было нормально.
2: Прикольно.
1: Слушаем Clean Bandit, Razor B.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: Бригада У. Снова хитово.

0: Mother Be. Это Clean Bandit приготовил на Европе Плюс.
1: Really?
0: Судя по смеху,
1: yes.
0: Заценила, да.
1: Your English, wow. Вот не зря проходят уроки с Машей Батхан.
0: Не зря. Здесь у нас тоже есть путешественница Катя Айова с нами на связи. Катя, привет. Еще раз доброе утро.
2: Вы пока слушали этот классный трек, я разговаривала с редактором. И он говорит, не расстраивайся, Бэби Рекса тоже к нам опоздала. И ты в этом списке. Я говорю, ладно, классный список. Вот, с Дерула вместе.
1: Ну, Бэби Рекса классный, Дерула. Да, кстати, действительно хороший список, смотри.
0: Да, слушай, Катя, вот кого бы ты на второе место после себя поставила? Нескромно, Дерула или Бэби Рексу?
2: Ну, сначала Ариана Гранде, потом все остальные. Но я не знаю, кого бы я с утра поставила. Но знаешь, когда опаздываешь, ты вот себя максимально как-то прям принижаешь и неадекватно на себя смотришь, потому что думаешь, ну, Катя, ну как же так? Ну, можно было, ну, все.
1: Катюш, вообще не переживай, мы знаем, что ты ответственный человек.
0: Да, знаем, что ты ответственный.
2: Теперь нет.
0: Обычно. Как правило, это мы знаем. Катюш, ты знаешь, вот когда приходит гость в студию, тут же хочется поговорить о музыке, о, например, предстоящем выступлении на «Живом завтраке». А вот когда по телефону созваниваешься, как будто бы уже эмоциональный окрас другой, хочется поговорить как с каким-то родственником.
2: Поэтому,
0: Кать, скажи, ну как днюху отметила? Я читал, ты сказала, что это был лучший день рождения в твоей жизни. Хорошо посидели?
2: Это же каждый раз ты говоришь, это был лучший день рождения в моей жизни, потому что там были эмоции, и они свежие, и ничто не сравнится с этими новыми эмоциями. И, ну, нужно постоянно отмечать, всегда. Mm-hmm. У меня в этом году многие не отмечали. И я позвала к себе на день рождения. Особо ничего не готовила, просто пространство. Я приготовила пространство, в которое пришли разные творческие люди и проявлялись. И мы много пели, и у нас такие классные фиты получились. И вот, например, с Антохой МС мы хотим предварить это в жизнь.
1: Ой, класс.
2: Вот, потому что мы так классно там позвучали, как-то все такие родные были. И ты понимаешь, что вот есть твои люди, и когда вы горите вместе, вас сложно не заметить. Вот такие люди, человек нужен человеку. Mm-hmm. И не просто так, потому что, чтобы там не чувствовать одиночество. А твои таланты подсвечиваются намного сильнее через классного человека рядом. И когда позволяешь себе самых лучших людей рядом, вот даже до тех, до кого ты еще не дорос, но просто чувствуешь, что потенциал-то есть. Разве у меня такие крутые друзья?
0: Катя,
1: звучит как идеальный вечер.
2: Это был такой день.
0: Как это здорово звучит. Вот если у тебя в карте желание было наконец-то появиться с новым треком на Европе Плюс, то в моей...
1: Попасть к себе на вечеринку в следующем году.
0: Ну, нормально подружиться, чтобы не напроситься получить приглашение. Ну, когда-нибудь. Кать, мы продолжаем быть...
2: Хорошо так заметил, говорит.
0: Да, мы продолжаем быть с тобой на связи. Будем спутниками друг друга в твоем пути в студию Европа Плюс.
1: Да, ну а сейчас нам нужно разыграть деньги. Пожелай удачи человеку, который дозвонится.
2: Я желаю удачи человеку, который дозвонится, потому что все произойдет так, как должно произойти.
1: Да.
2: Вообще, если это твое, ты заберешь.
0: Кать.
2: И не нужно волноваться, все.
0: Звучит роскошно. Спасибо тебе большое. До связи через несколько минут. Но у нас срочное изменение и приятное изменение. У нас впереди, внимание, будет сейф, в котором сегодня 23 тысячи рублей, плюс можно получить 10 тысяч от Озонбанка.
1: Поэтому звоните.

0: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
1: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
2: Это она просится в отпуск.
1: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
2: А греметь будет?
1: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.

0: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
1: Да они не разбираются.
0: А кто тогда?
1: Производитель. Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
0: И ты?
1: Заказал. Монтаж завтра.
2: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на knauf.ru.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, Родинка.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ульф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Не ждали? Мы тоже в шоке. Сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается 9:28 в Москве. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет, привет.
4: Привет. Меня зовут Лена, я из Красноярска.
2: Привет, Лена. Леночка. Привет, из Красноярск. Лена.
3: У нас много денег есть для
2: да.
3: тебя.
2: Тебе нравится число 23?
4: Мне нравится много денег.
2: Да, 20, хорошо, 23 тысячи есть в сейфе. Приятная сумма, но не вся. Можно еще получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Лена, задание первоочередное. Определить вопрос, который будет бонусным. Первый, второй или третий?
4: Пускай будет второй.
3: Второй, хорошо.
2: Хорошо. Лена, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Леночка, ну я надеюсь, ты слышал, как Катя Айова тебе пожелала удачи. Мы тоже желаем удачи. Первый вопрос будет связан с Саргассовым морем, потому что 16 сентября 1492 года оно было открыто. И это море уникально. Вот в чем его уникальность? Это море без берегов, оно находится прямо внутри океана. Это море высохшее, и его можно увидеть наполненным водой только раз в 3 года. Или же в нем красная вода.
4: Так, это 3 варианта ответа были?
3: Да, это 3 варианта ответа.
2: Это был один очень длинный.
3: Море без берегов, оно высохшее, или же это там красная вода?
2: Лена, твой ответ?
4: Давайте высохшее.
3: Высохшее, второй вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Внимание, бонусный вопрос. Правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сеть не взломаешь. Лен, сегодня отмечается День парикмахера, и тут уж такое дело, хочется поговорить тебе об одной легендарной личности, которая, еще до того, как стать известным, действительно уделил много времени на профессию парикмахера, потому что еще подростком окончил парикмахерскую академию и долгое время работал в салоне, который открыла его сестра. О ком речь? Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро или Дэнни Де Вито?
4: А можно второй вариант ответа повторить?
2: Роберт Де Ниро, а третий Дэнни Де Вито. Но это тоже все 3 разные варианта.
4: Давайте, пускай будет 3-й вариант.
2: 3-й вариант, Дэнни Де Вито, принято.
0: 3-я цифра.
3: Ну и сегодня в Аргентине празднуется День национального вида спорта пато, дословно игра в утку, почему так называется, не будем это обсуждать. По факту это конная игра, которая сочетает в себе элементы пола и чего-то еще, вот чего. И игры камень, ножницы, бумага, игры крокодил или баскетбола.
4: А можно сам вопрос повторить еще раз?
3: Игра пато. Это конная игра, которая сочетает в себе элементы пола и камень, ножницы, бумага, крокодила, баскетбола.
4: Давайте крокодила.
3: Крокодил, второй вариант принято.
2: Итак, Лена из Красноярска подобрала такой код от сейфа 232. Внимание!

0: подожди, шансы на победу, не глобальную, а приятную победу еще есть. Давай пробежимся под вопросом. Вики, давай.
1: Давай. Саргассово море уникально тем, что у него нет берегов. Оно прям в океане находится.
0: Звучит как с претензией.
1: Ну, это да, вообще не думает, что говорит. Но это на самом деле удивительно, что они, в принципе, в океане нашли море. Угу. То есть вода в воде.
0: Хорошо. А с игрой вот этой
1: с
0: вот?
1: С игрой тоже. Промах, конная игра сочетает в себе элементы пола и баскетбол. Там такая корзина есть у них.
0: Ну что ж, Лена, судьба бонуса сейчас решится. Ты предположила, что Дэнни Девито отдал несколько лет парикмахерскому искусству. И ты права!
2: Классно.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем. С бонусом справилась. За это получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Ну, молодец. Молодец, конечно, ты.
2: Ой, круто. Спасибо.
0: Ты умница. Звони еще и Красноярску. Передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.
0: Ну, а завтра в сейфе бригаду 27 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары».

0: Slowdown, это Дивак, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Я понимаю, для людей, которые любят стабильность, сегодня, конечно, день тяжелый. Mm-hmm. По планам должен был быть сейф, но сейф уже прошел. Зато вот гороскоп скоро будет. Но это все потому, что мы ждем в гости Катю Айову, которая чуть-чуть припозднилась благодаря нашим выдающимся московским пробкам. Мы вообще всем гордимся в Москве. Пробки вот такие.
1: Вот такие хорошие, да.
0: Поэтому, чтобы побольше было времени на разговор, ждем Катю Айову. Ну а прямо сейчас... Гороскоп. Пришло время гороскопа на среду, 16 сентября.
1: Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
0: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
1: Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет удовольствие. Радость.
0: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
1: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
0: Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, нам лучше планировать на вторую половину дня.
1: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехом.
0: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
1: Стрельцы, кто-то попытается вам чем-то помочь, но сделает это только хуже, поэтому давайте сами.
0: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
1: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
0: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
4: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
5: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще.
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне.
7: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
9: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-12.

0: Тедди Свинс в бригаде У на Европе Плюс. Тедди, спасибо большое, у нас тут дела.
1: Серьезные гости, так сказать, да?
0: Катя здесь, Катя Айова. Доброе утро.
1: Мы тебя очень ждали, Катюш, привет.
0: Привет, привет.
2: Мы уже успели поговорить про кто какие таблеточки принимает, кто не принимает. Да. Подняли все руки, проголосовали. Только один зумер поднял, что он не принимает, а все остальные все-таки магний пьют.
0: Ну и давай признаемся, тот, кто поднимал руку, очевидно, врет. Очевидно, врет.
1: Притворяется.
0: Более того, вот вроде Катя, вроде как 5 минут приехала к нам в студию, а уже обсудили то, что только что озвучила Катя. Уже один человек из коллектива успел раздеться и переодеться.
1: Да, Катюша подарила
0: подарочки. А кто? Вики, Катя Айова, Леха Звукореж или Таня СММ? Пишите в комментариях.
1: Катюш, ты сказала, что ты только прилетела из Шанхая?
2: Да.
1: Это была рабочая поездка или отдых?
2: Да, у меня была поездка двойная. Это Япония и Китай.
1: Вау.
2: Вот. И у меня был такой момент в самолете в Японии. Моих стилистов вообще не пустили. Мы поехали шопиться, искать какие-то вообще сумасшедшие айтемы и подумали, что в Японии, наверное, вообще можно что-то найти супер крейзи.
0: Я можно? Прости, ага. Пожалуйста. Сумасшедшие что?
2: Айтемы. Я сказала, одежда.
0: А, одежда. Да. Ну, просто...
1: Я что поняла.
2: Special design.
0: В какой-то момент, я думаю, на японский перешла.
2: Вот. И я полетела одна в Японию искать эту одежду.
0: А, должна была быть команда, которая
2: совсем поможет. Да, должна была быть команда. И команда осталась в Китае. И вот мы на связи. И это было, конечно, да, сумасшедший момент. Но... в самолете. Mm-hmm. Все началось в самолете. По проходу идет стюардесса, поднимает табличку, там нарисовано мясо, вот так вот перечеркнуто и написано prison. Mm-hmm. Я понимаю, что нам нужно было заполнять анкеты о том, а там написано, если вы проводите оружие, наркотики или бульон. Вот, вам или депортация, или prison.
0: Что перевозила твоя команда?
2: Я одна была, ребят, если бы я была с командой, я бы поржала. Понимаете, я бы посмеялась от души, потому что, наркотики и бульон на одной строке.
0: Да, да, да.
2: А у меня в кармане бульон. Вот этот вот сухой, в маленьких пакетиках. Понимаете? Вот этот говяжий, рыбный. Я спасаюсь с дороги. Вот этим ты развел, все. И у тебя коллаген, и все.
1: И проблемы в Японии.
2: И просто... И я на границе вот так вот сбрасываю их. Вот как ты знаешь...
1: Вот эта история, Катя.
2: Как запреточку. Но я реально в стрессе была.
1: Я впервые такое слышу вообще, что нельзя. И я вначале подумала, что, знаешь, серия стюардесса ходит, у нас тут мясо или рыба, но если вы берете мясо, у вас будут проблемы.
0: Ну, давайте уже признаемся, именно по этой причине ты чуть-чуть задержалась на эфир. Избавлялась от Олик.
2: У меня такой джетлаг сейчас. У меня был стресс постоянный. Какие-то карты не работают. Что-то вообще я не понимаю. На китайском нужно говорить. Ну, то есть не везде на
0: английском. Да? В своем Китае.
2: На английском
0: я
2: везде понимаю. Mm-hmm. И, в общем, нужно быть взрослой девочкой.
0: Да.
2: И
1: это неприятно, я знаю.
2: Да, на границе, понимать, куда там идти. А у тебя пересадка час, у тебя вообще в другом конце выход, гейт. Вот, и нужно включаться было. Mm-hmm. И я вообще максимально после большого тура у нас там Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Воронеж, вот это вот все.
0: А, кстати, он идеально завершился, насколько я знаю, во Владивостоке, чтобы потом
2: Владивостоке,
0: было просто
2: удобно,
0: перебраться.
2: Да. Нет, Воронеж подойдет.
0: Да мне из географии так себе было всегда.
2: Я думала, что близко.
1: Но ты нашла, самое главное, ты нашла то, зачем летала.
2: Да, я нашла очень.
0: Проблема.
2: Я нашла приключения, нашла эмоции, нашла... Но вот обуви немного нашла. Вот проблема. А какая-то, вот есть супер крутое платье. Не буду спойлерить. 8 ноября на Сольнике в Тау появится. Там будет вообще.
1: Ага. Запомнили.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, получилось ли что-нибудь там купить, что ты сможешь продемонстрировать в следующую пятницу на живом завтраке?
2: Да, конечно. Да.
1: Мы очень ждем.
0: Как бы это странно ни звучало, опиши, в чем ты будешь.
2: Вы меня узнаете по яркой внешности. Я буду супер яркая.
1: Очень ждем.
0: Мы продолжим беседу с нашей гостьей, Катя. Я увидел здесь бригаде У на Европе Плюс совсем скоро.

0: шутка, это Айова. Простите, повторюсь, и это Айова. Катя.
1: Да, привет всем, привет, кто привет. Только присоединился. Я еще хотела сказать, что вот в Японии мы ходили в один бар, где бармен заполняет все. Ну, то есть бар, в котором один бармен. Ага. И он придумал своих там 5 коктейлей, и со всеми там шоу, блестками все это летит.
0: И он один?
1: Да.
0: Ничего не успевает, правда?
2: Он танцует,
1: но очень мало места, так невозможно попасть. И, значит, они узнали, что вот мы Айова, ставили наши песни.
2: Ой, классно.
1: Да, и мы обменивались, это была такая, какая-то творческая такая атмосфера. И просто они ставят маршрутку, я понимаю, боже, какая она старая.
0: Да?
1: Ну, то есть, аранжировка уже та, вот чувствуешь, что 2013-15 год, и мне очень хочется сделать перевыпуск, и я думаю, что мы сейчас займемся этим. Что-то вот именно мощно так это прозвучало в Японии, когда я уже вот оторвана от всего, когда ты по-новому проживаешь себя в новой стране, и я поняла, что нужно срочно сделать перевыпуск, чтобы все эти песни немножко по-новому зазвучали так, как они звучат у нас на концертах.
2: Класс,
0: скажи,
2: идея.
0: Пожалуйста, тебе хватит 9 дней, чтобы переделать маршрутку? Не для себя спрашиваю.
1: 9,5, пожалуйста.
0: Это уже после обеда, не успею. Что будет на живом завтраке? Да и вообще, у нас еще будет несколько минут поболтать с нашей гостью Катей Айовой здесь, Бригаде У на Европе Плюс.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальные проекты. Бригада
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стул украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в

0: Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Айран, это Heaven Brigade U на Европе Плюс, 9.58 в Москве. Срочно, у нас 2 минуты осталось, нужно успеть все обсудить.
1: Мы такое выяснили.
0: Короче, у нас же несколько недель назад в гостях здесь был автор трека Тану. Холи Флейм. Ну и не только Тану, вообще талантливый парень, родом из Беларуси. И тут вот что выяснилось. Катя, твой выход.
2: Я жила в городе, в который не определял спутник. И Влад тоже из этого города. А это город Чаусы. У нас одна и та же улица, на которой мы жили. Одна и та же дорога, по которой мы шли в одну и ту же школу. И когда мы встретились впервые, мы обсуждали наших преподавателей. Кто остался, кто ушел. И моя мама в детском саду у него вела физру.
0: А сколько человек проживает в городе, откуда вы родом? 7?
2: Человек. Действительно, 8-9 тысяч там.
0: Вау.
1: Действительно, маленький городочек.
0: Вау.
1: Прикольно.
0: Какая история.
1: Какие таланты, какого, да, концентрат таланта?
0: Я скажу так, признаюсь, эту же историю я слышал 2 минуты назад, но заново удивляюсь искренне. Правда, правда.
1: Это правда крутая информация.
0: Правда, Кать. Слушай, ну, уже чуть больше через неделю мы встретимся на сцене «Живого завтрака». И главная наша гордость, что все артисты «Живого завтрака» всегда исполняют свое творчество живьем.
1: Угу.
0: Постоянно. Вот скажи, пожалуйста, нравится ли тебе петь по утрам?
2: Я надеюсь, вы не заставите меня сейчас. Я на утренниках отказываюсь, знаешь.
0: Докажи. Ну вот правда, это же...
1: Насколько комфортно,
0: это же гораздо сложнее, чем петь вечером.
2: Да, конечно. Ты, ну, нужно подготовить, нужно выспаться, 8 часов поспать. Голосу не прикажешь. И с утра, конечно... Вот у меня чуть-чуть слышно, что у меня утро. Чуть-чуть вот он низит.
0: Да.
2: Но я всегда пою вживую.
0: Вот скажи, пожалуйста, какой ты выбрала план действий на «Живом завтраке»? Лечь спать в 8 вечера?
1: Или не ложиться,
0: или
1: вообще?
0: Не ложиться,
2: а скажите,
0: вообще?
2: А вот утренний завтрак, это на самом деле утренний завтрак? Он во сколько будет?
1: Мы в 7 стартуем, в 7 утра.
0: Хорошо, что решили обсудить. 7 утра начало.
2: А прямо все поют в 7 утра?
0: Да, да, да.
1: А Катя не донесли информацию до конца?
2: Нет, я знаю. Знаешь, везде, везде афиши, везде вот этот нарезка выступлений.
1: Но ты думала, мы шутим.
2: И как вы ведете круто, и как там весело, и как там много людей. Все, я это все знаю, я видела, я жду этого момента 25 числа. Но я не знала, что утром. Что утром, это утром. Правда утром.
0: Ну, круто, что встретились.
2: Вечеринка
0: в
2: 7 утра.
0: Классно, что доехала.
1: Ты освободи утро в пятницу, ладно, на всякий случай.
0: Кать, мы очень рады, что в этом году мы встретимся на сцене «Живого завтрака» утром до 7 до 10 утра. Утром до обеда. И классно, что несмотря на наши знаменитые, выдающиеся московские пробки, ты все-таки успела до нас добраться.
1: Нам было очень приятно. Очень уютно и комфортно.
0: И мы столько еще не успели обсудить. Пусть это будет таким классным мостом на нашу следующую встречу в нашем.
2: Спасибо большое, я вас обнимаю. Всем отличного дня.
0: Да,
2: целую.
0: Кать, пожалуйста.
2: Ого! Это ты под столом держал весь эфир, какие красивые цветы.
1: Мы долго тренировались.
0: У нас там горшок выдающийся.
1: Там магазин.
0: Катя Айова здесь, Бригаде У на Европе Плюс, уже 25 сентября на сцене «Живого завтрака». Спасибо, Катя.
1: Спасибо.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: А Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
3: Европа Плюс рок. Хиты с характером.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. МИД России высказался о провокациях Запада. Новый знак в скором времени появится на наших дорогах. И Россия вошла в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту. Далее подробности. Россия готова к провокациям Запада на выборах в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты живут в режиме постоянно идущих провокаций, которые принимают изощренный вид. От прямых угроз до шпионских интриг. Однако к подобному уже выработался устойчивый иммунитет, добавила Захарова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут как в России, так и за рубежом. Внутри страны граждане смогут проголосовать с 18 по 20 сентября включительно. ЦБ рассказали о том, сколько молодых людей становятся жертвами цифровых мошенников. По свежей статистике Банка России, молодежь составляет 22% от общего числа пострадавших. Речь идет о молодых людях в возрасте от 14 до 24 лет. Это активные пользователи сети, которые, как правило, живут в городах и имеют высокий уровень цифровой грамотности. Однако, по данным ЦБ, они могут игнорировать базовые правила информационной безопасности, например, редко меняют пароль или скачивают программы из непроверенных источников. Новый знак в скором времени появится на российских дорогах. Минтранс официально представил знак парковки только для многодетных семей. Он представляет собой узнаваемую белую букву «П» английского алфавита на синем фоне с уменьшенным изображением 5 символов людей, которые держатся за руки. Теперь министерство работает над корректировкой правил дорожного движения, а на следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на наших дорогах. Россия вошла в тройку лучших стран по беспилотному транспорту. РИА Новости пишут о том, что помимо нашей страны, в тройку лидеров входят Китай и США. Первый замглавы Минтранса отметил, что здесь вопрос не в том, кто произвел чип, а в том, как это организовано и как внедряется эта технология в процесс перевозок. «Россия очень уверенно идет в этом направлении», — добавил чиновник. Напомню, в России сейчас работают беспилотные роверы-доставщики, а также беспилотные такси, автобусы, грузовики и поезда. Метро. Тем временем первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов запустили в Китае. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год. В завершении выпуска курса валют: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10:05. Всем отличного дня.

0: Проверка Кати Айовы состоялась только что, как тепло и душевно все это было. Ну, просто восторг. Просто какой-то восторг. Напомню, живой завтрак с бригадой состоится уже 25 сентября с 7 до 10 утра со сцены ВК «Стадиум». Веловик разбудит всю нашу страну и подарит большое количество подарков. Кроме группы Айова ждем выступления Лирика, Тима Белорусских, Звонкова, Бай Инди и Богдана Медведя. Вход, естественно, свободный. Обязательно приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Темпер Сити, Self-Away уже через мгновение на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки. Не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
11: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205 35 59. Звоните, и клиенты придут.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
17: Антон Камолов, Артур и Саша.
18: В каждом есть раш.
19: Включи свой.
20: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
21: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
20: Все пять.
21: А, хорошо.
22: Но это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, а то распыляется Георгий.
21: Я подумала, с пяти разными.
23: По будням с 7 до 9 вечера.
16: На Европе Плюс.

0: диско хаус вещица от Another 54 Ultra Talk to You прямо сейчас. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Зацикливаться не будем. И от диско хаус перейдем к инди-попу. На секундочку. Финдерленд с изумительной темой ту-ту-ту-ру на подходе. Прежде немного мощного дип-хауса на мацебит Бендилей. Послушаем историю I Never Felt So Right. А вот еще раньше встречай проект The Second Voice с афробит суперхитом Let Me Be. Разнообразные треки впереди на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
6: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
5: И это правильный ответ.
7: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
16: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
17: Билеты guramamarian.ru. 18+.
18: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
19: 102.2 FM. 102.2 FM.
8: Рекламная служба в

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биби Рекс и Дэвид Гетто с темой Sad Girls. Чуть ранее здесь отметится Хьюшель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин с новинкой Shine. А еще не пропусти Шаки Рубина Бой с суперхитом Дай Дай. Но это далеко не все. Также в эти 30 на Европе плюс встречай банду DNC, группа The Rasmus и многих других. Полетели.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь «Т». В этом весь «Ты». Т-банк. Расчетная карта «Блэк». Тариф ТПС-3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Европа+.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Till the Last Song. Грустные девчонки не уходят до последней песни. Это Бибер Рекс и Дэвид Гетта. Грустить не надо. Да, расходиться тоже не советую. Потому что больше нов и больше музыки впереди. Потому что мы будем слушать сразу нескольких участников живого завтрака с бригадой У. На подходе Богдан Медведи, который вообще вроде живого завтрака впервые приедет в Россию. Хитовая тема Countdown Me на подходе. Также встречай группу Айова со свежей историей «Мы». А живой завтрак с бригадой У пройдет уже 25 сентября. Вход, конечно же, для всех свободный. Но в моем спиче только верхушка айсберга. Подробности ищи на сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказ. Монтаж завтра.
8: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: меня прямо сейчас. Но ты тоже, кстати, можешь рассчитывать, положиться на весь состав участников подкаста «Бригада Уличка», на Вэлла, Вики, Леху и Пашу. Ребят никогда не забывают и каждую неделю радуют тебя свежим эпизодом подкаста «Бригада Уличка». Доступен эпизод на сайте europaplus.ru. Залетай, обязательно заоценивай. И весело, и информативно. Больше китов и больше музыки впереди. Fastboy Music Sounds, Miley Cyrus Flowers, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените

0: и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
3: Мой миллиметр зашкаливает.
2: Больше приключений. Больше любви.
4: Это все мне?
2: И еще больше теплых премьер.
4: Ты думаешь?
5: Гарантирую.
2: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
8: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Нептуника с вещицей Уплот. Прежде здесь отметится Мисмо с историей Hello, The Sun Is Up, Where Are You?

0: Blink, 21 Pilots и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Серьезные гости, так сказать, да?
3: Да, Катя здесь, Катя Айова. Доброе утро.
2: Мы тебя очень ждали, Катя, привет.
3: Привет. Какой ты выбрала план действий на живом завтраке? Лечь спать в 8 вечера?
2: Или не ложиться
3: вообще?
4: Скажите, а вот утренний завтрак, это на самом деле утренний завтрак? Он во сколько будет?
2: Мы в 7 стартуем, 7 утра.
3: Хорошо, что решили обсудить.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБ.

0: РФ 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Дальше.

0: Музыка прямо сейчас дуэт совмещает EDM, Future House, Slap House, некоторые другие стили. Но что самое главное? Главное, что саунд-то свой, но при этом действительно узнаваемый. Трек What If только что. Круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Компашка артистов, надо сказать, подобралась исключительно звездной. Дуэт Мадонны и Мартина Гаррикса уже чего стоит, а? Топовая коллаба, трек Bizarre. Совсем скоро приезжает ловить диско-поп-рок вещиц от Риальто, No One Lives This Discotheque Alive, а также соул-поп-суперхит от Тедди Свимса, Mr. Know It All. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Оставайся.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну ты опять в облаках витаешь.
8: Я в них не витаю. Я рядом с ними. Живу. Прямо на первой линии парка облаков.
9: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы не оферта.
10: Дорогая, у нас крыша тилит кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
12: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.

0: пропустил вперед Шакиру и Бёна Бой. Фанатам расстраиваться не стоит, стоит наоборот поднажать и попытаться вернуть Bizarre на вершину. Напомню, в хит-списке все зависит только от твоих голосов, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, а вы Meet Me in the Jack, Warner и Лорен с новинкой Let Me Forget You, а также Sony for the Radio D и Poppy Bass.com с хитом Think About Us впереди. Дождись.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
12: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: действительно вирусная вещица, захватившая внимание множества меломанов по всей планете. Круто! А до конца этого часа обязательно послушаем Курио, Gangsta's Paradise, а также Богдана Медведь и Broken Heart. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходи. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

приятнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: ОМ0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь.

0: Точка.банк. АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: мощно финалем часа. Это Coolio Gangsta's Paradise на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет больше хитов и больше музыки, но не одними суперхитами едины. Много чего еще приятного ожидается. Оставайся.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Собака Тейлор Свифт и футболиста команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси дебютировала с ним в рекламной кампании одного известного премиального бренда. Белый самоед снялся для марки, позируя с хозяином в домашней обстановке. Спортсмен предстал на кадрах в джинсах и серой толстовке люксовой марки. Ариана Гранде попрощалась с туром The Eternity Sunshine на последнем концерте в Лондоне, едва сдерживая слезы. Певица назвала 41 шоу одним из самых прекрасных переживаний в жизни и поблагодарила фанатов за поддержку. Она также пообещала сохранить эти воспоминания навсегда. Ранее, напомню, Ариана Гранде объявила, что берет паузу в карьере. Лизо выиграла суд против бывшего стилиста Аши Дэниелс. Суд отклонил иск о домогательствах и дискриминации, назвав претензии необоснованными. Лизо заявила, что правда восторжествовала и пообещала продолжать бороться с ложными обвинениями. Другой иск от трех бывших танцовщиц Лизо пока остается в силе. Джейк Баг анонсировал новый альбом «Аламо», в котором честно рассказал о борьбе с внутренними демонами и недоверии к людям. Релиз лонгплея, на котором будет 11 треков, запланирован на ноябрь 2026 года. В поддержку альбома Джейк также собирается отправиться в тур по Великобритании и Европе уже в следующем 2027 году. Это были новости, о которых говорят.

Это Европа плюс Краснодар, я Кирилл Камбаров и среда, которая обещает желанные плоды. Если ты отправился в кафе, ресторан или распаковал ланчбокс на рабочем месте, приятного тебе аппетита. В настоящем часе будут приятности иного характера, например, в кинокайфе. Дозвонись первым во второй половине часа и ответь правильно на вопрос. Без сомнения получишь пару пригласительных в кино. Награда и гороскоп, в нем есть важные сведения о том, как достойно провести эту среду. Личка Европа плюс Краснодар ВКонтакте, как почтовый ящик, принимает твои поздравления, привет и любовные послания. Потрудись настрочить пару добрых строк. А я пока представлю исполнителей, которые точно появятся на горизонте в ближайшие 60 минут. Трио Tempo City выдаст свой меланхоличный хит Self-Aware. Воспоминания о сладких летних ночах всколыхнут Филатов Кэрос и Деннис Фёрст. А новинку Примадонна представит дуэт Two Colors. Вперед к победам!

13:09, а на Европе Плюс, между прочим, жаркий сентябрь с артистами «Живого завтрака» 2026. На этой неделе в гости к «Бригаде У» приходят топовые исполнители, чьи хиты заставляют табуны мурашек бегать по телу. Вот завтра Вэл и Вики пообщаются со Звонким. Именно он споет голоса и другие свои хиты на «Живом завтраке» шумно, красиво и звонко. 25 сентября, ВК «Стадиум». Теперь же давай узнаем, кто сегодня отличился в личке «Европа Плюс Краснодар ВКонтакте». Татьяне привет от Максима. Ты умница, всегда поражаюсь, как ты находишь выход из любой ситуации. С днем рождения Валентина поздравляет его дружная семья, а именно дочь Кристина, сын Артем и жена Алена. Будь здоров и всегда улыбайся, как голливудский актер. Далее на Европе Плюс Краснодар не голливудский актер, а проект «Медуза», Генри Камамиль и хит «I don't wanna go home». Краснодар онлайн.

0: Звучит как дорогое, лежавшее в подвале много лет вино. Why does my heart feel so bad? Это Моби с сердечной травмой в 13 часов 19 минут на Европе плюс Краснодар. Никаких травм, скоро будем слушать гороскоп, вооружаться ценными сведениями. А из хитов, если я буду танцевать от басты группы «Моя Мишель», и диджей Анима порадует работы «Out of my body». Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: И чего вам сейчас не хватает?
3: Пространства.
2: Еще?
3: Тишины, спокойствия.
2: Вам не ко мне?
3: А куда?
4: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.

0: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
1: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
0: И это правильный ответ.
2: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале Ю.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.

сентября, среда, и звезды сегодня советуют следующее. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет вам радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели наконец-то ненадолго остановятся. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Ну и рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: Европе плюс.
1: 13 часов 35 минут. Среда — это маленькая пятница, и она требует твоей красивой победы. Последнюю можно одержать в Кинокайфе прямо сейчас. В качестве подарка получить пару пригласительных в кино от Европа плюс Краснодар. Звони по телефону 99.

0: 51-102-2, код города плюс 7-861. С меня вопросы, три варианта, с тебя ответы, победа. Все просто. 991-102-2.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 23 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 20 со знаком плюс, ночью 16 выше 0. А уже завтра будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, днем на термометрах плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб президентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
6: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медис». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. Медист, улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
10: Самая большая телесемья мы выпустила.

0: для нашего нового бизнеса.
1: Знакома?
2: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
0: Пройдет.
2: Ты что сказал, Маш?
1: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Европе плюс.
1: 13 часов 42 минуты, сегодня подступы к Кинокайву штурмовал Андрей. Очень здорово штурмовал, но связь в какой-то момент сказала ему «бай». Поэтому есть вероятность познакомиться с новым героем или героиней прямо сейчас. 991-102-2, код города, плюс 7861. А пара пригласительных в кино ждет тебя, причем сеанс, фильм и компанию выбирать тебе самостоятельно. А вроде есть контакт, итак, алло, привет.
2: Привет, привет.
1: Как тебя зовут, представься.
2: Владимир.
1: Очень приятно, Владимир. Как настроение у тебя в среду?
2: Отличное.
1: Ну что ж, будет еще лучше, если прямо сейчас ты одержишь победу. Договорились?
2: Договорились, попытаемся.
1: Итак, вот какой вопрос тебя ждет сегодня. В этом году в российский кинопрокат вышло продолжение знаменитой хоррор-саги. Как называется этот фильм ужасов? Вот тебе три варианта ответов. «Возвращение в изумрудный город», «Мальчишник в Вегасе возвращение» или «Возвращение в Сайлент Хилл».
2: Ну, я думаю, третий вариант.
1: Третий вариант. «Возвращение в Сайлент Хилл». Точно?
2: Не, значит, первый.
1: Ну, почему ты так быстро меняешь свое решение?
2: Ну, вот я так сдаюсь быстро.
1: Не надо сдаваться. Итак, твой окончательный вариант ответа?
2: Сайлент Хилл.
1: Сайлент Хилл, это правильно. Браво!
2: Спасибо, спасибо.
1: Владимир вот так вот ворвался в эфир и сразу же стал обладателем пары пригласительных кино. Я тебя поздравляю. С кем пойдешь?
2: С девушкой.
1: Девушке привет. Тебе тоже всего самого хорошего. Трубку спасибо. Не плати, не клади. Я тебе расскажу, как забрать свой приз. А у нас далее дуэт Оффенбах. Rocket.
3: Кинокайф.
0: На Европе плюс.
4: Kids.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream в 13 часов 48 минут на Европе Плюс, Краснодар. История этого парня похожа на настоящую сказку, причем с хэппи-эндом. И сегодня что мы имеем? Мы имеем звезду мирового масштаба, Алекс Уоррен. Другая звезда будет сверкать в новом часе. Я сейчас про Алексея Мануйлова. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. А финал этой 60-минутки порадуют хиты «Дивак», «Slow Down» и «Лукала» с треком «Hotter Now». Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть в эту среду будет еще масса всего приятного.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
3: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: доступна на сайте agencytde.ru/16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
0: Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Наука. Это круто. Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука — это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru.
0: 18+.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Теперь

0: можно забыть.
1: Точка.банк. АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Европа+.
3: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.

0: группа Cedarland на Европе Плюс. Всем привет и отличного дня под крутейшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну и буквально через пару минут ждем Тати, Take Me There. Сейчас 8 место у нас в чарте в Еврохитов 40. Ну а в пятницу, возможно, уже Тати будет и в тройке лидеров.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
15: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
16: Билеты guramamarian.ru. 18+.
17: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Еврохит ТОП 40 с этим треком нам. Время нам 5 раз на первом месте нашего чарта. Очень круто!
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые.

0: выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
3: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
4: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
3: Ответить на 1000 вопросов.
4: А это что? Почему?
5: А вот это что такое?
3: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
4: Это что, суп чипсы насыпал?
3: Инструкция по выживанию в собственном доме.
4: Запомни, Амига, тут очень суровое место.
3: Александр Самойленко, Мария Порошина.
6: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
4: Пройдет.
6: Ты что сказал, Маш?
3: В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ФСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ФСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ФСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ФСБ и на psbank.ru.
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Точка.банк.
1: АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

0: первый шаг к вершине. Еврохитов 40. Ну а кто сейчас в нашем хит-параде? А главное, на какой ступеньке, на какой строчке? Все подробности ты можешь узнать на europaplus.ru.
1: Реклама. По вам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майковская вода.
3: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
4: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
3: И это правильный ответ.
5: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
6: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «САП», Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на экспериментах в музыке. Он всегда ищет и находит что-то оригинальное в своих треках. И Baby Doll, не исключение, через пару минут услышим.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Алло, привет! Я такое узнала!
4: Чтобы осень стала особенной,
3: ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
10: Маленький до утра.
11: Да, это время подъема в школу.
9: Взрослые снова учатся понимать детей.
12: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
9: Дети снова пытаются понять взрослых.
13: Только играем по-взрослым.
9: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
14: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
9: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
15: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европа Плюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, рассказываю поподробнее, кто нас ждет впереди в эти 30 минут. А это Холли Молли,

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Наука. Это круто. Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16:00.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
16: Европа+.ру.
17: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Угрянск, 112-231-201-0820.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
11: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
12: Ну ты опять в облаках витаешь.
13: Я в них не витаю. Я рядом с ними живу. Прямо на первой линии парка облаков.
14: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома».
15: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы, не оферта.
16: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Флеон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
17: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Сейчас 4 недели в Еврохит ТОП 40. Сейчас 14 место. Алок и Халид. Ну, посмотрим, какая ступенька будет у них в пятницу. Лучшие хиты этой недели, напомню, уже послезавтра. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер 1. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
16: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
16: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.
2: Заходи без причин.

0: узнаваемый и очень крутой хит от Мадонны «Sorry». На Европе «Sorry, Madonna». У нас час следующий на горизонте. Еще больше хитов, еще больше музыки. Вначале ждем «Kungs Galaxy».
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер, меня зовут Влад Григорян. Далее к свежим новостям. Озвучены изменения в правилах работы маркетплейсов. За порядком на дорогах Краснодара теперь следят больше умных камер и определены любимые школьные предметы. Теперь подробнее. Маркетплейсы с 1 октября перейдут на новые правила. Их озвучили в Госдуме России. Так продавцы смогут отказаться от участия в скидках, которые площадка предлагает финансировать за их счет, без риска потерять рейтинг. Кроме того, при повышении комиссии продавца или снижении вознаграждения владельца пункта выдачи, маркетплейс должен будет заранее уведомить об этом предпринимателя. Также появится электронная процедура обжалования отдельных решений площадок. Ответ на жалобу должен поступить в течение 15 дней. Сотрудники Минтранса представили новый дорожный знак. Он должен указывать на места для парковки транспорта многодетных семей. Дизайн выбран путем онлайн-голосования. Под латинской буквой «П» на привычном знаке парковки изображены 5 фигур. 2 взрослые и 3 детские. Все держатся за руки. Сейчас идет работа над корректировкой правил дорожного движения. Затем изменения внесут в соответствующий ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на российских улицах. Япония нарастила поставки автомобилей в Россию. В августе этот показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. По данным японского Минфина, также на 2,5% увеличились поставки запчастей и комплектующих. В целом, товарооборот двух стран по всем направлениям возрос почти на 20%. На улицах Краснодара появились 3 новые умные камеры. Они начали работу на перекрестках Северной и Красной, улиц имени Калинина и Тургенева, а также Тургенева и Рылеева. Камеры могут фиксировать сразу несколько нарушений. В частности, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. Физика и математика стали самыми популярными школьными предметами. Таков результат выбора участников Всероссийской контрольной «Выходи решать». Указанные науки выбрали 43% и 37% соответственно. Далее идут информатика, биология, химия и астрономия. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 24, предстоящей ночью 16 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануйлов и самая лучшая музыка.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

точно, чем больше слушаешь, тем больше нравится. По крайней мере, вот у меня такое чувство возникает. Bizarre, Madonna и Martin Garrix на Европе Плюс. Да, отлично у них получился тандем, но как по-другому, когда работают такие супер-профи, профи-супер.

0: Официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вова «Родинка».
3: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
4: Да они не разбираются.
3: А кто тогда?
4: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
3: И ты?
4: Заказал. Монтаж завтра.
5: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
6: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: ждем нашего завтрака с бригадой. Уже 25 сентября в АК-стадиум. Вход свободный. Начнем в 7 утра. Приходи.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и фразах, которые чуточку раздражают.
3: Угу, слушаем.
2: Вот, чуточку и послушаем.
4: Привет, ребятушки. Меня раздражает фраза «посмотрим» и «по обстоятельствам». Когда спрашиваешь, поехали туда, посмотрим. На кого ты собрался смотреть? По каким обстоятельствам?
3: А меня не раздражает, кстати, посмотрим.
2: Не называя имен, написала мужа, да? Есть такое ощущение.
3: Но только если ты всегда слышишь «только посмотрим», тогда раздражает.
2: Ну, человек любознательный, любит смотреть. Дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Всем доброе утро. Меня бесит просто фраза. На работе ее используют. Вкусный прайс. Вкусная цена. Но, ё-моё, ну это же не тортик, не оладушки с утра.
2: Не сырники со сгущенкой, не гречка с грибами, не арбузик астраханский, не селедочка под шубой. Ну там много.
6: Очень раздражает слово «так сказать». Прям, так сказать, бесит.
2: А если говорить не «так сказать», а «так сказать»?
3: «Так сказать».
2: Пропусти букву «за», уже как-то мило.
3: Ну да, кстати, миленько.
7: Доброе утро, бригаду. У моей жены есть одно слово, которое меня раздражает очень сильно. Вот как все люди нормальные говорят, у моей мамы там то-то, то-то, то-то. А жена у меня говорит «мамина». Вот это вот, ты что, «мамина».
3: Я говорю,
7: что значит «мамина»? Ну, я сам говорю, я сам разбежусь.
2: Ну, прекрасная жена просто цитирует слова песни.
3: «Мамина». Та-да-да-да-да-да-да-да, «мамина».
8: Очень бесит два слова. «Покамись» и «маленько».
2: «Покамись». Еще есть «покамест». Тоже
3: покамись?
2: Есть такое. Да, но еще есть вариация «маленько», «маненько». А вот это уже как-то очень даже...
3: Я вообще здесь вообще такого никто не употребляет.
2: Это типичная реакция человека из Москвы. Дальше.
9: Доброе утро, бригада У. Победитель по странным словечкам мой муж. Как вам слово «чурбачок»? Это такая деревяшечка деревенская какая-то. Или «тенышка»? Тенышка? Это же разделочная доска. Серьезно?
2: Есть ощущение, что ты уже что-то сделала с мужем. Если честно.
3: Серьезно? За тенышку?
2: Да. Ну и финальное.
10: Всем доброе утро. Меня почему-то раньше бесило, до сих пор бесит, когда меня называют полным именем Светлана. Вот прям не могу, меня вот как будто вот всю наизнанку выворачивает. Хотя красивое имя, я считаю.
2: Да нет, получается, ты не считаешь.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: продлим лето. Ну да, голосуем за лучшие хиты недели на нашем сайте. Это можно сделать в режиме 24 на 7 на сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Аптеки «Здоровье» — качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз — отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
8: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
9: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
11: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мишель, если я буду танцевать, но обязательно будем еще. Как будем? Причем с 7 утра 25 сентября. Вот прям в календаре даже кружочком обвести эту дату и заметочку в смартфоне поставить «Живой завтрак с бригадой У». 7 утра 25 сентября в ЭК-стадиум. Приходи, будет нереально круто.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: олимпиадой.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: ПТБ. О, 0+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Теперь

0: Bank.bank.
1: ООО Bank.bank. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 13+.

0: Блик и Тимбаланд на Европе плюс Apologize. Вот именно с этим треком, с этим хитом и судьба перевернулась у группы One Republic. Они стали настоящими суперзвездами. Но у нас больше хитов, больше музыки в следующем часе. Будь с нами с Европой плюс.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Ровно 18 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. В Токио сейчас проходит необычная выставка. На ней представлены световой меч Дарта Вейдера, шлем Мандалорца, коллекционные карточки с автографами и оригинальные костюмы из вселенной «Звездных войн». Все эти предметы уйдут с молотка. Световой меч Дарта Вейдера выставляли на торги и ранее. В первый раз его продали более чем за 3,5 миллиона долларов. Сейчас аукционисты рассчитывают выручить еще больше. Дата и место проведения аукциона пока неизвестно, а вот выставка в Токио продлится до конца октября. Россиянину, который недавно родился на борту самолета, дали необычное имя. 30-летняя пассажирка родила мальчика на рейсе Красноярск-Новый Уренгой. Экипаж незамедлительно проинформировал наземные службы, в результате чего по прилету в пункт назначения россиянку встречали бригады скорой помощи и спасатели. Женщина назвала сына Асапом. На языке ненцев оно переводится как «человек» или «мужчина». В Великобритании бывшая медсестра Люси Уорнинг, выигравшая в лотерею в мае 25 года, помогла сотрудникам любимой больницы сделать ремонт. Счастливый лотерейный билет принес женщине 4 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на свалившееся на нее богатство, она не забыла о прежней работе и вернулась в больницу в качестве волонтера. Недалеко от Владивостока местные жители выловили рыбу-фугу. Она считается одной из самых ядовитых в мире. Рыбак набрался смелости, почесал ее и погладил по пузу, записав все это на видео. Рыба после того, как ее достали из воды, в попытке защититься превратилась в огромный колючий шар. А когда ее выбросили в море, восстановила свое естественное состояние. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн.
0: Большая часть рабочего времени этой недели уже позади. Круто. Поздравляю тебя с этим. Я, Влад Григорян. 18 часов 2 минуты. Вечер среды. Его сделает интереснее игра номер один на Европе Плюс. Уже скоро. Это твой шанс забрать сертификат студии красоты на 3000 рублей. Не прозевай. Примерно через полчаса. После гороскопа и твоих приветов. Да, они прозвучат, если сейчас оперативно оставишь нужный текст в сообщениях сообщества Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Музыки впереди очень много, разной, но непременно классной. Только отборные мировые хиты Ride, проекта Клан Карусел. Яркая совместка KDDK и Алекса Альта One and Two. А чтобы гарантированно выиграть сертификат салона красоты, запомни, как звучит этот хит, подсказка для тебя. Самое интересное впереди.
1: Краснодар онлайн.

0: Не знаю, как в твоем случае, но мое утро сегодня сделала Катя Айова. Дала заряд позитива на весь день. Причем так получилось, что она с Вэллом и Вики, ведущими бригады У, очень долго общалась из такси, да, и в студии в итоге была меньше получаса, но столько всего рассказала интересного, в том числе и про свое участие в живом завтраке с бригадой У. Это будет 25 сентября с 7 до 10 часов. Если ты что-то упустил сегодня, не все услышал, видеозапись интервью с Катей Айовой и все, что этому предшествовало, можешь посмотреть в социальных сетях Европы+. Ну а завтра в гости к Вэллу и Вике придет поболтать Звонкий. Он тоже обязательно выступит на сцене 25 сентября. Уверен, будет круто и энергично. Давай и сейчас добавим вечеру драйва. В этом поможет Диваг своим хитом «Slow down, can't stop thinking».
1: Краснодар.

хит Shine. Неудивительно, ведь над ним поработали такие суперзвезды, как Хужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, а говоря языком астрологов, Стрелец, Два Скорпиона и Овен. А вместе яркий динамичный союз трех сильных знаков. Так и есть. Да, о представителях всех созвездий Зодиака расскажу тебе в гороскопе на завтра. Он уже через несколько минут на Европе плюс Краснодар. После хитов Just Can't Get Enough группы The Black Eyed Peas и Mr. Know It All Терри Свимза.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
3: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
5: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
6: Да они не разбираются.
5: А кто тогда?
6: Производитель – Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реально. Защита от шума. И цена хорошая.
5: И ты?
6: Заказал. Монтаж завтра.
7: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
8: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание. Купить новую «Ладу». И одна и та же мысль. А что, если завтра таких цен уже не будет?
9: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр» Краснодар, Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
10: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс.
14: Краснодар онлайн.

0: Говорим про четверг, 17 сентября. Овны, встречи, назначенные на завтра, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, завтра будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, завтра все пойдут у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше завтра, сократите до минимума. Рыбы, попробуйте завтра что-то нестандартное в своем образе.
1: Спонсор программы ООО «ЭЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: 18:35. Желающие получить в подарок сертификат студии красоты на 3000 рублей. Поднимите, пожалуйста, руку. О, вижу много. А теперь берем в эту руку телефон и набираем на нем номер 991-102-2. Смелее, задание впереди музыкальное и несложное. Особенно, если не пропустил подсказку в начале этого часа на Европе+. Да, при звонке с мобильного начать нужно с кода Краснодара плюс 7-861 и потом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды, ночью 15 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями, четверг обойдется без осадков, на термометре до 24 градусов.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭТ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор», Краснодар, Гуренство, 12-231-201-08-20.
9: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: И чего вам сейчас не хватает?
13: Пространства.
12: Еще?
13: Тишины, спокойствия.
12: Вам не ко мне?
13: А куда?
12: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
15: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: И этим вечером повезло дозвониться Алексею. Привет.
2: Привет.
1: Разыграем сейчас от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Алексей, это среда. Чем, кроме этого звонка, тебе приятным еще запомнилось? Что у тебя сложилось удачно сегодня?
2: Да, даже не знаю.
1: Ну тогда всю удачу давай мы сконцентрируем вот в эти минуты. Ты, во-первых, дозвонился, а сейчас давай правильно ответишь на музыкальный вопрос, выполнишь музыкальное задание. Готов к этому?
2: Готов.
1: Какой из предложенных хитов 24 апреля в этом году был лидером чарта Еврохит ТОП-40? Так звучит вопрос, а теперь ты послушаешь два музыкальных фрагмента и выберешь тот, который соответствует этому условию. Слушай внимательно фрагмент номер один. И слушаем фрагмент номер два. Первый или второй, Алексей, мог этой весной быть лидером чарта нашего?
2: Ну, я думаю, наугад, наверное, первый.
1: Давай, останавливаемся на первом. Это Зейн и Die For Me. Это абсолютно правильный ответ. Ты угадал, удача твоя. От Европы плюс Краснодар. Подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Теперь твой. Поздравляю, Алексей.
2: Спасибо, спасибо вам большое.
1: Наслаждайся, ну а завтра такой же классный сертификат непременно разыграем с 6 до 7 часов вечера. Всем удачи.
3: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе нефтяников 1, Красная 176 и Московская.

0: Дуэт Аве, 18:50 на Европе Плюс, хитом «Meet me in the dark», о встречах в темноте. Да, на улицах Краснодара уже сумерки, что гарантирует скорое начало шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша предложат тему «Чужой секрет, который я разболтал». Вот я, Влад Григориан, сейчас, получается, разболтал тебе секрет. Ребята, а ты признавайся в своих спойлерах после 19:00. До этого обязательно послушаем жаркие треки Армина Ван Бьюрена и Шерон Данадель, Тодд Эбигейл и группа «Акчент».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Обследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Салют в столице, 19.00. Европе плюс новости. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Депутаты разъяснили, для чего нужна единая система учета платежных карт. Минтранс презентовал новый дорожный знак. И в Челябинске произвели продукт питания нового поколения. Подробности далее. Сегодня цена на ближневосточную нефть превысила $130 за баррель. Это произошло впервые с марта на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. С начала сентября марки Оман и Мурбан подорожали почти на 50% и 34% соответственно. Трейдеры ищут альтернативные поставки после атаки на нефтепровод Саудовской Аравии. На этом фоне марка Brent преодолела психологическую отметку в $100 за баррель и продолжает расти. Эксперты предупреждают, что дальнейший рост может повлиять на продукты по всему миру. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос. Всех подорожила новость из США о том, что они вывели оружие в космос и ударное вооружение. Но что будет с космосом через 10-15 лет, неизвестно, отметил Сергей Лавров, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Напомню, что ранее МИД России подчеркивал необходимость безотлагательных мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Депутаты разъяснили, что единая система учета платежных карт, заработавшая с 1 сентября, не вводит автоматических блокировок и не требует от держателей каких-либо действий. Она нужна, чтобы банки и регулятор могли быстрее выявлять подозрительные операции, мошеннические схемы, а также помочь в борьбе с дропперством. После запуска системы у банков появляется общая база, где видно, сколько карт открыто на одного человека и как они используются, поэтому слишком большое количество карт или подозрительная активность сразу привлекут внимание финансового мониторинга. Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам опроса в июле. Победивший вариант получил 46% голосов. Сейчас Минтранс работает над корректировкой ПДД, после чего внесет изменения в ГОСТ, тогда новый знак появится на улицах. Ведомства подчеркнули, что это часть большого проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды. И челябинские ученые изобрели йогурт нового поколения. В нем количество полезных бактерий увеличено в 10 раз, в отличие от обычного продукта. А антиоксидантная активность повышена до 84% против 62%. По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮРГУ, задача была не просто обогатить йогурт биологически активными веществами, а создать систему, где все компоненты работают вместе. Разработку рассматривают как функциональное питание для поддержания микрофлоры кишечника и укрепления иммунитета. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
0: Ну, не знаю, вот как вам фраза «разработан йогурт нового поколения»?
1: Как будто что-то под грифом секретности.
0: Что-то немножко устрашающее, да? Хочется какой-нибудь сметанки из бидона деревенской, а не вот это вот.
2: Ну, подождите, теперь у некоторых людей есть йогуртницы, они тоже себе разрабатывают йогурты.
0: Это старое поколение.
1: Я, кстати, задумалась, вот он вкусный, как будто по описанию.

0: какой-то невкусный, раз для микрофлоры.
1: Ну ты что, там такое
0: хорошо.
1: Большое количество полезных бактерий, чуть меньше бесполезных бактерий. Тебе вкус полезных или бесполезных бактерий больше нравится?
0: Мне кажется, бесполезных.
2: Добавляй варенье тогда, Саш, в йогурт.
0: Ну, опять же,
2: да, вот каждый раз, когда ты, Саша, начинаешь обсуждать еду, вот бесполезный разговор всегда.
0: Нет, ну какой-нибудь йогурт вкусный мне бы понравился. Ну, не похоже.
1: Мне бы понравился бы
2: какой-нибудь
1: вкусный йогурт нового поколения.
0: Звучит получше.
1: Вкуснее на 14%, чем прошлое поколение.
2: На самом деле, каждый раз замечаю, что у всех йогуртов теперь появилась приписка, сколько там грамм белка. Это, видимо, главный фактор. Вообще все теперь с протеином, по ощущениям, в магазинах. Все на ЗОЖе и все именно охотятся за высокобелковым йогуртом. Так что вот такая должна быть.
1: С протеином, без ГМО, без глютена. Вот еще. Ай, без лактозы.
2: Какая упаковка
1: ладно,
2: большая.
1: Да, про еду как-нибудь в другой раз поговорим подробнее. А сегодня, друзья, у нас тема психологическая. Сегодня среда. Во втором часе будем обсуждать тему сегодняшнюю с психологом Оксаной Козыревой. А тема такая. Чужой секрет, который я разболтал. Ну, наверняка многие знают такую вот штуку, как синдром случайного попутчика, когда иногда ты можешь рассказать какие-то очень откровенные вещи, которые даже близким друзьям не рассказываешь, случайному человеку. Ну, то есть, там, не знаю, попутчику в поезде или где-то еще, вы встретились, или там, не знаю, на отдыхе, познакомились, разъехались навсегда по своим городам или по своим странам. И вот можно какой-то секрет рассказать свой, и можно услышать чужой. А может быть, некоторые друзья делятся секретами с вами, а у вас... Язык как помело.
2: Высокобелковое помело нового поколения.
1: Вот будем про эти чужие секреты мы сегодня рассказывать, говорить. Саша, расскажи, ты чьи-нибудь разбалтывала секреты?
0: Ну да, бывало. Но мне в целом довольно тяжело эмоционально держать секреты, особенно близких своих людей, когда это какой-то секрет, и в нем есть какая-то проблема. Я чувствую, что как будто теперь это моя проблема тоже, и хочется поделиться, чтобы как-то помочь. Но я как-то вам разбалтывала про свою сестру, например, говорила, а потом ей говорила, что я вам сказала. И, в общем, мне было очень тяжело.
2: Подожди, это был прям секрет-секрет или ну ты просто разболтала?
0: Ну, я разболтала, но в целом, как бы, она сказала...
2: А сестры не было такого, Саш, только никому.
0: Но после того, как-то я сказала, что я сказала, она сказала, Саш, не надо, пожалуйста, говорить про меня кому-либо. Мне было очень неловко. Но в целом я ее понимаю, и, в общем, мне кажется, что если ты не можешь держать секрет, то лучше сразу сказать. Вот у меня было в тинейджерстве такое, что мне очень хотелось поделиться секретами своими. Ага. И я почему-то выбрала папу. Я ему говорила, я тебе сейчас кое-что скажу, ты никому не говори. Он мне сразу говорил, что я расскажу маме. Если ты не хочешь, то тогда мне не рассказывай. Меня это очень жутко бесило. И я все равно ему рассказывала.
1: Это, кстати, интересная, но честная тактика.
0: Ну,
1: то есть
0: да.
1: Он понимал, что он поделится, да, с мамой. И ты что, все равно рассказывала?
0: Я все равно рассказывала. Я говорю, ну ты соври, что хотя бы не поделишься. И он все равно говорил, что нет.
2: А папа говорил маме, одна девочка? Вот так вот, знаешь.
1: А вот представь, если... Ну вот ровесница Сашки.
2: Да, примерно, да. Такое же телосложение, такого же роста. Ее сестра. И вновь мы вернулись к сестре.
0: Да.
2: Слушайте, есть ощущение, что в целом, да, радиоведущим не надо делиться своими секретами.
0: Да, кстати говоря.
2: Потому что рано или поздно...
1: Подождите, но это же можно анонимизировать, да, то есть рассказывать. Опять же, вот это тоже вот в контексте нашей сегодняшней темы. Друзья, мы призываем вас рассказать секреты, чужие секреты, которые вы разболтали. И если кто-то думает, ну как я вам сейчас вот еще раз разболтаю этот чужой секрет? Вы же можете не назвать имена или что-то еще, и поэтому никто не догадается, про кого конкретно вы говорите, да? Ну то есть в этом смысле, вот Артур, тоже ты говоришь, радиоведущие, они всегда могут говорить там, один знакомый, там, одна приятница или один друг мне рассказывал. Ну, всегда есть такие вот эфемизмы.
2: Но у радиоведущих есть другие знакомые, у которых есть дедуктивная какая-то чуйка, и они понимают, так, это знакомый, ага, значит, это вот такая история.
1: К сожалению, есть и другие знакомые, которые даже когда рассказывают не про них, они все принимают на свой счет, вот, и потом, зачем ты про меня рассказал? Хотя бывают типичные ситуации. Друзья, поведайте нам, поделитесь чужими секретами, которые вы все равно уже разболтали, в конце концов. Вот расскажите нам, что за секреты, а может быть, расскажите, какой ваш секрет другие люди разболтали. Про чужие секреты разболтаны мы в целом сегодня разговариваем. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте туда, где вам удобнее всего. Например, можно это сделать в группе Европа Плюс в ВК.

0: сегодняшняя тема «Чужой секрет», который я разболтал. Полина пишет, мне 22 года, подруга как-то мне рассказала, что собирается увольняться, но попросила никому не говорить, пока сама не поговорит с начальником. Вечером я встретила общего знакомого и почему-то решила, что ничего страшного не случится, если я ему намекну на эту новость. На следующий день об этом уже знала половина офиса. Подруга узнала, кто все рассказал. После этого мы почти перестали общаться.
1: Ну, это надо как-то попытаться держать в себе. Тем более, зачем это начальнику знать?
0: Кто мог подумать, кто мог предположить, понимаешь? Ну, правда. Ну, подожди, а вот кто главный болтун? Вот подруга или этот человек, знакомый, которому подруга рассказала?
2: Смотря какая формулировка от подруги прозвучала этому человеку. Типа,
0: только ты, пожалуйста, только никому не говори.
2: Нами. Только между нами, да.
1: Вот, кстати, это наоборот, как будто тебе ношу добавляет. Потому что тебе же нужно как-то делать вид. Одно дело, ты можешь не сказать, но физически ты можешь как-то это показать.
0: Показать картину с крокодилом, да?
1: Ну нет, язык тела твой как-то покажет, что ты врешь, что ты что-то скрываешь. Ну, тело же тоже как бы разговаривает.
2: Ну ладно, ты стойко все-таки выдержал этот момент, прошел эту процедуру, когда не надо было ничего говорить.
0: А телефонный звоночек.
2: Кирилл дозвонился, расскажет свою историю о том, как он кого-то спалил. Сергей, ой, Кирилл, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, всем привет, Европа Плюс. У меня была история. Я был ответственный за организацию, точнее, за реализацию гендер-пати моего лучшего друга. То есть они мне прислали бумажку с полом ребенка. Я, естественно, по этой бумажке заказал на маркетплейсе дым. Вот фаер получается. Поджигаешь, и дым идет цветной. И все, все заказал, все круто. И все, мы уже приехали на место, в деревню, получается, к матери ребенка. Все, уже идем, грубо говоря, на место, объявлять, получается, пол ребенка. И что-то вот в деревне действие происходило, заговорили что-то о лесных кабанах, и я такой, идем всей толпой, и я говорю просто, сейчас, говорю, кабаны сбегутся на синий дым, и мы просто не дошли даже до места. Меня единственное, что спасло, что по большому счету меня слышала пара человек. Мы смеялись потом надо мной весь вечер. Просто потому, что ладно бы я, грубо говоря, там за день, за неделю спалил, а я просто вот уже остались считанные шаги, и я чуть не спалил всем прям контору. Ладно, по большому счету, не все услышали, и
0: очень нелепо, все прошло нормально. Правда.
2: Ну, вообще,
0: Кирилл, вообще... А услышали, извини, Артур, а родители слышали, что вы случайно спалили все?
3: Мне все-таки кажется, что да, но постарались сделать вид, что никто ничего не слышал.
1: Ну, можно было сказать, что это подкол такой, ну, с вашей стороны.
2: Не сказать, что еще более нелепо.
3: Я потом пытался вот выкрутиться, Саша, я потом пытался выкрутиться, типа, ой, а может и красный.
0: Да-да-да, через полторы минуты причем, да, когда дошло.
3: Да-да-да, когда уже поздно.
2: Кабаны-то вышли в итоге, Кирилл?
3: А вот кабаны не пришли.
0: Да, все-таки они бы пришли на красный, скорее всего, видимо, да, если бы девочка там была.
3: Да.
0: Кирилл, да, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите, может быть, вы тоже, вот вас попросили хранить какой-то секрет семейный, вы помогали что-то организовывать, и вот так вот совершенно случайно, просто подсознательно случайно выдали чужой секретик. Секрет, который я разболтал, наша сегодняшняя тема. Расскажите про себя, о себе. Можете позвонить по телефону. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в нашу группу в ВК, либо можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. Там нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир». На Европе Плюс.

0: Вспоминаем сегодня секреты, случайно, которые мы разболтали. Вот слушатель наш Кирилл рассказал, что организовывал гендер-пати для своих друзей, совершенно случайно беседе выдал. Ну, правда, не всем, но нескольким людям. Тоже вот похожая история. Настя пишет, сестра мне сказала, что собирается, тут интересно, сделать предложение своему парню.
1: Необычно.
0: Да. И попросила никому не рассказывать. И я так обрадовалась, что сразу написала об этом маме. Вообще класс. Мама, конечно, тоже захотела помочь. Позвонила сестре с кучей советов. Наверное, первый совет – девочка не должна сама предлагать. В итоге, пишет Настя, сюрприз был испорчен, а мне потом еще долго припоминали мое, в кавычках, умение хранить секреты.
2: Слушайте, ну, может быть, парень хотя бы оказался в выигрыше?
1: Что?
2: Он подготовился к тому...
1: Ага, что ему будут делать предложение заранее, как бы?
2: Ну, оно не случилось вот именно таковым, которое могло бы его ранить, к примеру.
0: Но вообще вот с близкими нужно, конечно, согласовывать, мне кажется, очень детально, потому что у меня вот с сестрой, с моей родной сестрой, частенько бывает, что она что-то мне уже рассказала, родителям еще нет, и я случайно родителям говорю, ну вот там Катя то-то. И потом оказывается, что, а ты зачем маме-то рассказал? Я говорю, а я это что-то... И сидишь, потеешь, вообще краснеешь.
2: А зачем ты, Антон?
0: Ну, так я думал-то, что нормально уже, что же.
1: А, кстати, вот Антон Овен на 10-м месте среди...
0: По болтливости.
1: Да. Ну, то есть...
0: А почему ты говоришь на 10-м, а не говоришь, что это предпредпоследнее вообще?
1: Предпоследний.
2: Подождите, ну, на 10-м по болтливости, то есть не болтливый?
1: Нет, наоборот, болтливый.
0: Самый болтун, 10-й?
1: Да, ну там по умению держать секрет, ты на 10-м. Вот так вот.
2: В топ-10.
0: Но все-таки, я в десятке, но за мной там еще есть какие-то лузеры. Друзья, расскажите про себя, какие секреты вы, чужие секреты, разболтали случайно или, может быть, специально вам доверили, а вы решили, что не надо это держать в секрете. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Слово «Родинка».
9: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
12: Премьера «СТС».
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
2: Звони. 745-6565.
3: Код Москвы 495.

0: обсуждаем сегодня чужие секреты, которые разболтали мы, наши слушатели. Такое сообщение. Я не привык рассказывать о чужих секретах, но могу рассказать что-то секретное, если я посчитаю это не слишком, чтобы скрывать от общества. Ну или если мне что-то сделают плохое, меня это заденет. Это получается что-то...
1: Позиция прям.
0: Человек, который делает что-то плохое, про него ты знаешь какой-то секретик, и тут же типа раз и...
1: Ну это довольно опасно получается, с людьми такими делиться секретами. Сейчас потом вы в хороших отношениях поссорились, и он выдает по самому больному.
2: Но это надо, чтобы он еще запомнил. Либо смотрите, когда вы рассказываете, чтобы он не записывал.
1: Он же может приукрасить. Но обычно
0: такие люди запоминают.
2: Хороши, такие люди и выдумывают, если что, давайте так к этому перейдем.
0: И добавляют, да, и там как бы чуть-чуть зернышко.
1: Маленькое-маленькое
0: зернышко, правда, и потом куча выдумки, и люди, да, могут в это поверить.
2: Легко. А теперь посмотрим, как случилась история у Виктора с тем, что он выдал кому-то свой секрет или не свой. Виктор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ой, ну на самом деле я такой человек, которому секреты очень можно доверять. У меня даже мысли не возникает что-то кому-то рассказать. Вот, то есть даже какие-то вещи. То есть, ну, я в принципе не рассказываю. Вот эта история, которую я говорю, я почему-то ее вспомнил. Вот у вас тема идет. Вот мы сейчас с женой ехали-ехали, и я вот ей только сейчас рассказал. То есть мне уже 50 лет, а вот история эта случилась, когда мне было 17 лет. Вот, я в то время играл в волейбольной команде. Вот, ну и вот только-только пришел, то есть это профессиональный клуб, и у нас как-то была игра такая, я не помню, с кем мы играли, но она была такая напряженная, и мы чуть-чуть и проиграли ее, то есть мы могли ее выиграть, но очень обидно проиграли. А у нас один из основных игроков, ну он так иногда немножко выпивал, то есть вот как бы пиво мог попить, вот, ну такие моменты были. И вот, а тренер подозревал, что он пил, вот он подозревал, что он выпил, ну как бы, ну, доказать это ничего не мог. Вот у нас как бы собрание идет, он обращается ко мне и говорит: ну что, Виктор, Сергея штрафуем. Я говорю: не-не-не, не надо его штрафовать, зачем его штрафовать? Он говорит: ну как зачем? Если человек выпил, его за это штрафуют. Ну я такой молодой, зеленый, говорю: ну он же немного выпил. Вот такая вот ситуация была у меня в детстве.
0: Это хитрый тренер у вас.
2: Да.
0: Тренер хитрец, что тут скажешь. Да, Виктор, спасибо большое, спасибо. Ну все, вы рассказали, отпустили этот свой старый грех на болтливости, который сколько лет вы хранили. Спасибо, Виктор, за историю. Друзья, расскажите про себя, про секреты, которые вы разболтали. Может быть, тоже вас вот так вот какие-то хитрые люди развели на то, чтобы вы рассказали. Может быть, в какой-то обстановке вы оказались и что-то рассказали или про себя, или про других, не знаю, там, летели в самолете, ехали в поезде, в баре вдруг сидели несколько дней подряд и с барменом или с посетителями общались. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.

0: обсуждаем сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Друзья, расскажите нам этот самый секрет. Не называйте имен, про кого, кто, чего, просто как секрет, при какой... В какой ситуации вы разболтали чужой секрет совершенно случайно? Можете позвонить, можете написать. У нас прямо сейчас рубрика «Артур».
1: Артур. В тему.
2: А заголовок моей рубрики звучит так. Ученые выяснили, сколько женщина может хранить чужую тайну. Сколько времени?
3: Ну, мне кажется, зависит от женщины. Может, и всю жизнь.
0: Я тайны, согласен.
2: Всю жизнь. Да, это наши любимые ученые из Великобритании задались таким вопросом. Выяснили, сколько времени женщина может хранить чужие тайны, сколько длится вот это самое между нами, больше никому. Для этого они опросили более 3000 жительниц Соединенного Королевства в возрасте от 18 до 65 лет. Путем какого-то соцопроса и нехитрых вычислений

0: каким-нибудь. Потом мне жена спрашивает, что там, что говорили, что обсуждали, а что там? А я забыл даже, что там было
1: Артур,
0: по этому поводу.
1: А вот после сегодняшнего ты вспомни, что 47 часов и 15 минут твоя жена удержит эту информацию в семье.
0: Все. Да.
2: А мужчины не стали проверить?
0: Мужчина, это
1: мужчина. А зачем мужчина проверять? Мужчина никогда не подает. Да, друзья, расскажите, кстати, может быть, да, тоже вы, у вас есть какая-то своя внутренняя статистика, кто лучше хранит секреты, мужчины или женщины, и как долго они могут это сохранить. Ну и какой секрет вам, чужой секрет, не удалось удержать? Звоните 745-6565.
3: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
6: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
7: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
12: Билеты guramamarian.ru. 18+.
13: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: сообщение от наших слушателей, как они разболтали чужие секреты. Анна пишет: я когда была маленькой, на весь автобус, когда ехал, рассказала, а мы ехали на дачу, что папа с работы приносит хлеб. Он работал на хлебзаводе. И каким-то чудом оказалось, что в этом же автобусе ехал его начальник. Мне было 5 лет, и она начала задавать мне вопросы, как зовут моего папу. Больше папа хлеб домой не приносил.
1: Но он же мог купить хлеб и принести.
2: Ну тоже, да, начальница нашлась. Скорее всего, на него просто хотела все свои выносы тоже списать.
0: Да. Как будто никто с хлебзавода булочку не выносит.
2: Ага. Это наоборот, приносит. Значит, какой там хлеб хороший, что все, в дом идем.
1: Вот такой сообщение.
0: Может, это какой-то некондиционный хлеб. Может, батон, который некрасивый получился. Вкусный,
1: ну, да,
0: некрасивый.
1: Кстати, бракованный.
2: Или упал, представляете?
1: Да, это быстренько сдул и домой.
2: Я вот видел как-то, где разгружали такую хлебовозку, а тут упала пара буханок.
1: И
2: обратно? Подняли на место и дальше поставили, что все.
0: Правильно. Да, тряпкой там. Старый тряпка. Ну, такая, она хорошая, она в бедре с хлоркой лежит.
2: Но справедливость ради. Все произошло в районе 5 секунд, так что...
0: Ну, все же. Тогда не успели бактерии. Плохие бактерии.
1: Нормально было. После этого хлеба.
2: Это вообще не надо вдаваться в подробности производства еды в целом. Вот там людям надо хранить секреты. Да, пока Марина расскажет о том, как она разболтала. Марин, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Марин, пожалуйста, сделайте потише приемник, а то у нас эхо, а вы все будете в трубке слышать.
2: Или мы в воронку попадем, и нас всех засосет черная дыра.
0: Да, здравствуйте,
3: добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, расскажите.
3: Да, была у меня однажды история, встречалась с молодым человеком. Он оказался женат, о чем узнала чуть позже. Вот. И, ну, так как общались в одной компании, получилось так, что он приглашает нас к себе в гости, а там его супруга, соответственно. Вот. Но она просто настолько красивая была девушка, и мне стало ее очень жалко, что мы ее так обманываем нагло. И я ей тихонечко рассказала, что вот у нас с ее мужем есть отношения. Естественно, они после этого развелись, но вот такую тайну выбутала.
0: Вот, ого, ничего себе. А скажите, Марин, а вы из чувства, ну, там, не знаю, женской солидарности или, наоборот, соперничества, что сейчас он с ней разведется?
3: Именно исключительно солидарности. Исключительно солидарности, потому что с молодым человеком, кстати, мы, соответственно, расстались впоследствии, вот, и больше не общались. Вот уже прошло 20, наверное.
0: А вот как это у девушек устроено? Она вам после того, как глаза выцарапала, она была вам благодарна?
3: Нет, глаза не выцарпала, она улыбнулась, сказала спасибо, и, ну, как бы, мы продолжили вечер, никто не ругался, никто никого там никак не обвинял. Просто это было все тихо, аккуратно, молча, она, девушка была такая достаточно умная, судя по всему, мудрая.
2: Еще и с выдержкой.
3: Отреагировала спокойно, да.
2: Это было не просто смело, Марина.
3: Ну, совесть, наверное, все-таки взыграла, солидарность, совесть.
0: Чего себе, да уж. Марина, да, спасибо за историю, интересно, вот в такой ситуации... Не дай бог, конечно, оказаться в таком, внутри такого треугольника, да, и как поступать. Друзья, расскажите про себя. Как вы случайно разболтали чужой секрет или не случайно? Пожалуйста, Марина осознанно это сделала. Были у нее на то причины. Расскажите, как это происходило у вас и что за секрет вы разболтали. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые присылайте нам в нашу группу в ВК.

0: от наших слушателей. Елен пишет: я когда работала в офисе, многие любили нести мне свои секреты. Про своих парней, про беременность, про то, что у коллег отношения друг с другом, причем оба не свободны, и многое другое. Сидела я с кладезью секретов, и иногда было забавно наблюдать все это в open space. Но я кремень, ни слова, никому, если человек меня попросил. И когда кто-то подходил и по суперсекрету говорил: а вот знаешь, что Света? Я отвечала: знаю. И мне так: а как ты знала и не сказала? Ну, конечно, не сказала, это же секрет.
1: Ну, вот...
0: ну, а расскажите нам-то, поделитесь, без имен, без всего, там что, какие секреты? Мы именно...
2: Да все, что описали, что коллеги встречались между собой, при этом оба были в отношениях. Почему вам все это несли? То есть человек захотел просто выговориться и поделиться?
1: Ну, как будто есть такие люди, которым Лен, прям несут.
2: А мы вот с Серегой мутим, как бы, только никому, хорошо?
0: Но действительно, если это надежный человек, ты точно знаешь, что человек не выболтает, а тебе нужно, ты вроде кому-то рассказал, тебе намного легче стало. Наверное.
2: Ну, не знаю.
0: Да, друзья, расскажите про себя, почему вы рассказываете секреты. Если секреты рассказывают вам многие, то почему, по какой причине, как вы считаете, почему? И расскажите, какой секрет вы все-таки случайно или не случайно разболтали. Чужой секрет, что это именно было, конечно, не называя имен, просто вот суть самой истории. Расскажите, можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение или присылайте голосовое.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7.

0: mobilereklama.ru/16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах.

0: тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Ао.банк.
1: Ао.банк.ру. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Чужой секрет, который я разболтал». Ну, с кем не бывает, как говорится, что-то нам доверили, а мы подумали, что это не секрет и кому-то рассказали, или просто очень переживали за человека и с кем-то поделились, чтобы, может быть, даже помочь решить какую-то проблему. И по итогу получилось не очень хорошо, не очень красиво. Разные истории от наших слушателей. Вот, например, Ксюша пишет: подруга призналась, что собирается переехать в другой город, но пока боится сказать своему парню. Я была уверена, что он и так уже все скоро узнает, поэтому рассказала об этом другой подруге. Через несколько часов они уже обсуждали это в общем чате. В результате парень узнал о ее планах не от нее, из чужих разговоров, и их отношения закончились гораздо раньше, чем она собиралась уезжать.
1: Ну, это странно, почему из-за этого закончились? Ей было волнительно, видимо, сказать ему.
0: Значит, не знаю, я вот из этого сообщения понял, что она уезжала в другой город и типа хотела сказать, что прости, у нас между нами все кончено, я уезжаю.
2: Ну, получается, помогла парню, по крайней мере, да.
1: Побыстрее все это закончилось. Ну и славно.
0: Но не помогла своей подруге, потому что, видимо, подруга хотела быть инициатором и поставить точку. Получилось, что парень перехватил инициативу и...
2: Да, что подруга все равно в другом городе уже теперь.
0: Ну, и не подруга.
1: Такое сообщение. Ну вот что не говори. В женском коллективе секретов не утаить. В прошлом году, будучи на смене, необходимо было отлучиться в поликлинику на УЗИ, где подтвердилась моя беременность. Вернувшись на работу, я не смогла сдержать радостную новость и решила поделиться с коллегой. Та, в свою очередь, заверила, что сохранит тайну. Мне очень хотелось самой рассказать о своей беременности девочкам на работе. Ну что вы думаете? Конечно, она не стерпела и рассказала другой коллеге, и понеслось. Но теперь я знаю, с кем можно, а с кем нельзя делиться лично.
2: Вообще, удивительным образом, девушки, женщины умеют видеть, что человек беремен.
1: Угу. Да, как-то по лицу. Вот,
2: там, по лицу, да, по состоянию.
0: Слушай, подожди. Угу. Ну и многие мужчины могут.
2: Ну это понятно, но это на стадии...
0: На 7-8 месяце они все-таки могут определить, что...
2: Это правда.
0: Ты что-то поправилась, что ли? Обычно говорят, они на 8 месяце беременны.
2: Просто девушки гораздо раньше идентифицируют, что там что-то есть. Они такие: а я догадывалась, а я уже понимала. По глазам видно.
0: Мне кажется, просто меняется поведение девушки, и они начинают накидывать разные версии. И, возможно, эта версия про беременность даже не первая, но она попадает в сердечко беременяшки. Чего, что я использую такие слова?
2: Это очень мило было, Антон.
0: Беременяшечки. Я старался.
2: Так, Михаил написал. Самое глупое, я рассказал секрет человеку, который вообще не должен был его знать, потому что думал, что это смешная история. А потом оказалось, что главный герой этой истории — это он. Вот это был момент, когда хочется просто выйти из комнаты и больше никогда не возвращаться.
1: Ой-ой-ой. Да, неловко, это точно. Но, опять же, это может быть подобная ситуация, но с другим. Ну, если там немного деталей было, например.
0: Если немного, да. Если там слишком что-то узнаваемое.
2: Какие-то характерные черты, поступки.
0: Татуировки. Вполне определенные присутствуют в описании.
2: Да уж. Так, у нас есть голосование. Можете ли вы выдать чей-то секрет? Варианты есть такие. Да, но при условии, что дальше это не пойдет. Когда вы говорите, ну вот больше никому. Хорошо? Серега, все.
1: Это уже... тоже разболтал.
2: Но тем не менее. Ну, ты же обезопасил, что дальше вот все. Черта. Бывало, но случайно. Второй пункт. Меня заставили, если вас прям к стенке прижали, говорят, ну-ка, колись, давай, выдавай. А только из-за соображений помощи. Вот о чем Тэттон говорил, что, ну, вы хотели помочь человеку, вдруг он действительно там важно ему оказать какую-то помощь скорую причем. Или нет, никогда. Вы человек-могила, который всегда будет хранить до последнего чьи-то секреты, если вас об этом попросили. Проголосуйте за свой понравившийся вариант. В финале часа подведем итоги.
0: И, конечно, расскажите, какие вы секреты разболтали. А чужой секрет, который вам доверили, вы не смогли удержать. Расскажите, про что именно это было, что за секреты. Потому что иногда, ну, рассказывают какой-то секрет, а он, ну, звучит и выглядит совершенно не секретно. А может быть, расскажите историю, как вы кому-то что-то доверили про себя, вот как наша слушательница рассказывала, что поделилась радостью, что беременна. И потом это все понеслось. Рассказать можно и то, и другое. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Оксана. Оксана, ну, про секретики, про желание секретами поделиться и про случайные эксцессы в виде разбалтывания чужих секретов мы сегодня говорим. Вот скажите, вообще, в принципе, есть ли психологическое обоснование, почему мы так любим чужие секретики?
2: Ну, конечно же, есть, потому что все чужие секретики и наши секретики, как правило, очень сильно связаны с чем-то таким запретным, или с чем-то стыдным, или с таким вот ощущением нарушения определенных правил, потому что даже сплетни, как правило, самые разные, они связаны с тем, что, не знаю, там о чем-то не принято говорить, неприлично говорить, да, типа вот так, ну не знаю, так нельзя там говорить или обсуждать
1: будто,
2: что-то.
1: Это как будто повышает нашу самооценку, что вот у них-то как совсем, то ли дело мы, высокодуховные люди.
2: Ну, это и повышает самооценку. Более того, на самом деле, секреты, знание секретов приносит огромное удовольствие. Mm-hmm. Более того, если мы именно разбалтываем какой-то чей-то секрет, то это прямо вот, да, мы с одной стороны переступаем черту, а с другой стороны вот так называемое guilty pleasure, да, вот это вот удовольствие, которое вызывает чувство вины, в том числе мы его испытываем, потому что, ну, в этом правда много удовольствия, потому что в секретах обычно что-то очень-очень интересное, очень правдивое, с какими-то довольно сложными там обстоятельствами и деталями. Поэтому мы, конечно же, в первую очередь получаем от этого удовольствие.
3: Даже песня же такая есть. «Чужой секретик тебя ласкает».
2: Там было про другое.
3: А мне так помнится. Оксан, ну, если уже серьезно говорить, смотрите, например, друг рассказал о какой-то проблеме, да, в виде секрета, и попросил никому не говорить. Но вы вот понимаете, что ему нужна помощь, как правильно поступить? Вот стоит ли кому-то уже разболтать этот секрет исключительно из соображений о помощи?
2: Очень сложный вопрос, и тут я бы вообще рекомендовала ориентироваться на собственные ощущения, потому что вот здесь нет правильного ответа. Да, и принимает решение в любом случае человеку, который знает об этом секрете. Да, и если вы чувствуете, что, не знаю, нужна помощь, вы можете как-то за ней обратиться и кому-то рассказать, нарушив, условно говоря, уговор. И если вы готовы столкнуться потом, не знаю, с гневом человека, чей секрет вы разболтали, если вы знаете, что вы это выдержите, человек будет злиться, он будет недоволен, но вы все-таки, да, какой-то вклад, ну, например, сделаете, то в целом можно это делать, да, но кто-то может сделать другой выбор и, например, посчитать, что договоренность важнее, и что другу важнее как раз, да, то, что вы ему что-то пообещали, вы сдержали слово, и это что-то очень значимое для ваших отношений, да, и кто-то может сделать такой выбор, и это тоже вариант, то есть здесь сложно сказать, что есть какое-то одно простое и правильное решение, то есть каждый индивидуально прислушавшись к своим ощущениям, решает, что делать.
4: А вот если у человека на душе что-то лежит, он хочет поделиться этим со своим близким, но понимает, что тот, возможно, разболтает, стоит ли поделиться с незнакомым, с каким-то сторонним человеком? Или, не знаю, может, на бумагу написать, вылить все свои мысли?
2: Почему-то захотелось сказать, что это одна из причин, почему люди идут к психологам зачастую, потому что да, незнакомому человеку, особенно, например, если, допустим, да, психологи, они все равно этикой связаны и конфиденциальностью, на самом деле рассказать проще, потому что там не фонят какие-то связи и отношения. Да, то есть это просто какое-то пространство, куда можно, не знаю, поместить какую-то информацию. Поэтому, соответственно, да, с друзьями, с близкими это бывает довольно сложно, очень разные отношения. Бывают, если они доверительные, более-менее такие безопасные, то, как правило, особых преград для рассказа того, что на душе, нету. Но если отношения, например, какие-то очень садистичные, и вы знаете, что, не знаю, там, ваш секрет или ваша уязвимость там используют против вас, то, конечно, никакого желания ничего рассказывать там, ну, не будет. И не случайно существует такой эффект попутчика, да, в поезде, не знаю, в автобусе, еще где-нибудь. Это правда, когда мы видим какого-то случайного человека, с кем нас ничего не связывает, и мы знаем, что мы там разойдемся каждый в свою жизнь, нам бывает гораздо проще, мы свободнее себя чувствуем, никто значимый в этот момент нас не оценивает.
1: Оксан, а можно вот этот эффект случайного попутчика расценивать как, ну, скажем так, замену психологической терапии, разговору с психологом-профессионалом?
2: Ну, это вряд ли будет заменой, но это, знаете, в любом случае, как вам сказать, первый шаг какой-то помощи себе, потому что все-таки лучше хоть кому-нибудь рассказать, даже если до психолога человек не дошел, даже чату GPT лучше рассказать, чем вообще это все запереть в себе. Да, но попутчик — это еще и живой человек, то есть все равно это психика, это кто-то, кто послушает, даже какую-то эмоцию может поддерживающую дать в ответ. В любом случае, это, знаете, языком психологии некий такой контейнер. А если мы чем-то переполнены, о чем-то очень сильно переживаем, контейнер нужен всегда. Поэтому вот этот случайный попутчик, он, конечно, разговор с ним, он будет иметь такой терапевтический эффект. Возможно, где-то уйдет напряжение, да, что-то будет проговорено, какая-то неожиданная будет точка зрения в ответ, может быть, шутка или еще что-то, или кто-то поделится похожей историей, человек уже не будет чувствовать себя одиноким. Поэтому даже если это не замена, то это все равно определенная помощь.
1: Я подумал, наверное, нужно сделать, извини, Артур, оговорку, что не всякий контейнер может дать хороший совет психологический.
3: Я просто подумал, что в психологии это называется контейнер, а в некоторых регионах России это называется тормозок.
1: Тормозок? Тот, кто не сразу дает
2: рекомендацию. Я не знаю, что это такое.
3: Какая-то получилась нишевая шутка. Ладно. Да,
1: спасибо. Спасибо большое, Оксан, за...
2: Да, спасибо. Счастливо.
3: Да, свидания.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Обсуждаем мы сегодня тему чужих секретов. Тема у нас звучит «Чужой секрет, который я разболтал». Расскажите, как вы случайно выболтали какой-то секрет? Или, может быть, рассказали свой секрет тому самому, в кавычках, случайному попутчику? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Сообщение от Алексея, нашего слушателя. «Я тут подумал, если с тобой делится секретом, то ты автоматически переходишь в соучастники этого рассказанного действа, пускай и пассивным, но все же надо быть осторожным», пишет Алексей.
1: Это правда.
2: Но если тем более содержание этого секрета, оно еще и какое-то уголовное, к примеру.
0: Ну, тогда тем более. В целом, вот, кстати, жалко, что Оксане не задали этот вопрос, да, психологу нашему. Это ведь получается, что тебя что-то угнетает, у тебя какой-то секрет, там, положительный, отрицательный, особенно если это что-то негативное. Ты делишься с другим человеком, и ты как будто на него перекладываешь, ну, если не ответственность, то, по крайней мере, вот этот груз.
1: Но и тому Оксана человеку... Оксана же сказала, нужен контейнер 100%.
0: Ну, а контейнеру потом каково? Самому контейнеру.
1: Ну, может, выбрать нужный контейнер, вот психолога, например.
2: Надо не эмпатичного человека, которому пофигу на все вообще.
1: Да.
2: Он просто впитывает в себя, такая губка просто.
0: Это ведь тоже вот, ну, бывают такие истории, когда кто-то в компании рассказывает там, что там изменил в своих отношениях. Либо девушка своему молодому человеку, либо наоборот. И рассказывает кому-то из друзей. И вот как этому другу после этого себя вести, что ему делать? Потому что он переживает за пару, и за друга, и за подругу. С другой стороны, ну, как бы это вранье в отношениях. Он хочет как-то раскрыть это, и он не знает, ну, вот в реальности, что делать, как поступать.
1: Ну, Оксана говорила, как чувствуешь? Вот только твои чувства.
2: Антон, как тебе? Ты чувствуешь?
1: Ты бы что сделал?
0: Ты хочешь, кстати? Я поговорить? Я не как вы? У вас как дела, ребят? Вы нормально?
1: Да.
0: Друзья, расскажите, что вы, как вы себя чувствуете. Обращаемся мы к нашим слушателям. Про чужие секреты, которые вы разболтали, может быть, тоже вам вот рассказали какой-то секрет, который вы не хотели бы слышать. И что потом с этим самым вы делали? Может быть, вы кому-то пересказали, чтобы вам было попроще, потому что вы так чувствовали. Расскажите об этом, звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
8: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
9: Майкопская минеральная. Натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
10: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
14: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
13: И это правильный ответ.
15: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
16: ООО «БКВ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
17: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
18: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
19: Европа Плюс. Лучшие

0: обсуждаем сегодня истории. Истории, когда мы разболтали чужие секреты или, наоборот, наши секреты кто-то разболтал. Вот такое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа плюс ВК тоже можете рассказывать. В 5 лет мы с мальчиком поцеловались. Просто чмок, но в губы. И я рассказала маме. Но попросила маму не рассказывать папе. А она прямо при мне ему рассказала, да еще и не только о самом поцелуе, но и о том, что я просил ему не рассказывать. Видели бы вы мое лицо в тот момент.
1: Ну, в детстве это правда тяжело. Ну,
0: это прям травма. Да, нельзя так, конечно. Ну, даже если маме не терпелось поделиться с мужем, с папой, девочкой,
1: тихую
0: дочкой, что
1: нужно было сделать.
0: Конечно, и мужу заклеить рот пластырем, чтобы он потом никому не рассказал.
2: А что потом с доверием стало в целом, потом дочка продолжила?
1: Мне кажется, да, пошатнулась, мне кажется.
0: Ну да, это вот как, знаете, тоже, я не знаю, сейчас пишут или не пишут там дневники, но вот если родители находят дневник, и мало того, что его читают, а это все-таки, ну это такое вот тайное, да, личное пространство, а еще потом начинают там какие-то замечания или что-то еще делать.
1: Ужасно. Вот такое сообщение. Тест вчера сказал, что устроился на вахту и уезжает на месяц под грифом «Юле, не говори пока». Сегодня уже ругается. Зять года. То есть, видимо, зять сам про себя пишет, я так поняла, проболтался.
0: Рассказал Юле?
1: Да, что ее отец уезжает. И вот, теперь они ругаются.
0: Вопрос к зятю года. А почему вы решили, если тесть попросил пока не говорить вашей жене и его дочке?
2: И с другой стороны, ну он же все равно уедет, что он потом будет отправлять кружочки где-нибудь в приложении. Привет, я здесь, в новом Уренгое, как вы там?
0: Ну он на месяц как бы, он уже потом вернется, понимаешь? Так что с этим тестем еще долго, наверное, жить.
2: Ну, я к тому, что раз уж у вас у самих нет смелости о чем-то сказать, ну, иногда это происходит через посредников, вот так.
0: А, ты имеешь в виду, что что хотел тесть?
2: Ну, конечно, то есть ты уезжаешь, надо же предупредить в любом случае своих родных-то.
0: Нет, ну, я предполагаю, что тесть просто, может быть, хотел сам сказать как-то, не знаю, там, за семейным мужем, не знаю. Телефонный звонок у нас.
2: Константин дозвонился, узнаем, что рассказал он кому-то однажды. Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Хочу рассказать историю интересную. Алло.
0: Да, слышим вас, рассказывайте, Константин.
3: А как я случайно проболтался со своей сестре. Так. Мы договорились с женой, что не говорить никому, что она беременная. Угу. И тут она приболела, жена, насморк 3 или 4 недели уже. Я звоню сестре, а она врач. И я ей говорю, что-то вот у жены насморк уже столько времени. Uh-huh. А она спрашивает, говорит, а случайно она не беременная, жена моя? А нельзя мне говорить, я как? Я говорю, ну, чуть-чуть, может быть.
1: Ну,
0: если только самый малый.
2: Ну, справедливости ради, на небольшом сроке, ну, вот еще немножко беременна, там всего там 12 недель.
0: Секунду, у меня вопрос, почему первое, что спросила ваша сестра, доктор, что что-то насморк долго держится, а она не беременна ли случайно? То есть это что, у беременных такое может быть?
2: Я же говорю, они как-то знают эти девушки. Да, они прям секут, понимают.
3: Видимо, да. Видимо, это, может быть, она, между прочим, ее видела как-то, и уже подозрение было. А может быть, это нормально, то, что когда... Я же говорю, что она уже и пьет, и лекарства, и капает, и все, и не проходит. Видимо, это симптом такой. Ну, это врачей надо спросить, наверное.
2: Ну, вообще, насморк — симптом беременности.
0: Один из. Да, ну, вообще, это очень сложная ситуация, Константин, потому что, если бы дошло дело до каких-то там, не знаю, серьезных препаратов, ведь не все лекарства можно беременным, да, и это нужно уточнять, поэтому... А как вы можете ответить, если вас попросили правду не говорить, а тут правду нельзя не сказать? Сложно.
2: Можно правду написать.
0: Да, чуть-чуть. Это да. Спасибо большое за звонок, за историю. Да, у тебя жена-то не беременна? Ну, как бы, разве ж это беременно?
2: A little bit.
0: Да. Друзья, расскажите, как вы разболтали чужой секрет? Специально или случайно. Можете нам записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые в группу Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Елены. Рассказала бабушке, как мы с сестрой ночью под кроватью играли в карты с фонариком. И бабушка потом ругала сестру, а сестра на меня обиделась. Рассказала, потому что хотела обратить на себя внимание.
1: А что в этом такого? Ну, играли.
0: Ну, ночью с фонариком в карты на деньги. Ну,
1: неплохо, по-моему.
0: Да, надо было говорить про нас, дедушка научил.
1: А вот такое сообщение. Я в лет 7-8 случайно проболтался своему другу, что мы с другим другом его базу из снега хотим разломать.
2: Ой-ой-ой.
1: Ну, можно как раз подготовиться к этому пришествию.
2: Либо природа уже все сделала сама по себе. Ну, было потепление, и база разрушилась.
0: Климатические изменения, это между глобальное потепление.
2: Ну, да. Не настолько, иногда просто в режиме одной недели даже. Построил классную снежную базу в детстве. Ждешь выходных следующих, чтобы там поиграть, а ее нет уже.
1: Обидно.
0: Да. Друзья, расскажите про себя. Истории про чужие секреты, которые вы кому-то другому рассказали. Расскажите, что за секреты и почему вы рассказали, что стало причиной. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Сообщение вот такое вот от нашего слушателя. Однажды коллега мне рассказал, что у него проблемы с деньгами, и он ищет вторую работу. А я почему-то решил поделиться этим с приятелем, который тоже работал в нашей сфере. И через неделю приятель предложил ему работу. Но вместе с предложением он рассказал, откуда узнал о его ситуации. И коллега мне потом сказал: «Я тебе рассказал, потому что доверял». И мне до сих пор неприятно вспоминать тот разговор.
1: Но опять же, из помощи же все было сделано. Угу. Вы же помогли, и материальное состояние наверняка улучшилось.

0: улучшилось у товарища. Тем более, что вы не знаете, как именно, ну, я уже обращаюсь к тому человеку, mm-hmm. который обиделся, в каких именно красках человек о вас сказал. Не так, что «Да там Серега вообще бедствует, знаешь, сидит, последние крошки доедает».
1: Mm-hmm. Просто да сказал, нет, что, ну, если честно, по факту, человек искал вторую работу, человек нашел вторую работу благодаря, ну, скажем так, рекомендации своего друга. Ну да, да.
0: Я точно считаю, что, мне кажется, обижаться здесь не стоит совсем. И переживать по поводу того, что вы выдали чей-то секрет, тем более, что это даже не секрет, между прочим. Это просто, ну, как...
2: Вот и мне как-то полегчало вот все, что я...
0: Секрет — это какой-то такой глобальная какая-то вещь, не знаю. Это, ну, просто вы поделились своими мыслями. Понятно, что не хочется, чтобы об этом знало большое количество людей, что вы, там, не знаю, не очень хорошего состояния материальное. Но если...
1: Ну, ладно, а с кем, ну, не бывает? Не... Ну, подожди, ну, ну я хочу найти вторую работу, потому что, не знаю, там, взял кредит, еще что-то, коплю на отпуск, что угодно. Что в этом такого, ну, неловкого или постыдного? Мне тоже кажется, что ничего. Я, либо, может, он... Слушай, я хочу вторую работу найти на OnlyFans. Не знаешь, какую тематику мне лучше подобрать? Что лучше купить в качестве оборудования?
0: Ну, видимо, просто бывает какой-то статус человека, не знаю, в социальных сетях, он всегда показывает, что у него с деньгами все хорошо, добился, да, всего самое всегда. И здесь оказалась такая ситуация, что надо просить о помощи. Может быть, вот это смутило? Что поддался.
1: Ну, если только, да.
0: Ну, какие-то такие эмоции.
1: Телефонный звонок у нас.
0: Да, Сергей дозвонился, и его история о том, как он выдал чужой секрет. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, всем привет. Вот. Хотел бы поделиться своей историей. На тот момент мы еще с девушкой как бы жили вместе, ну, там, не так долго. И что-то мы решили спонтанно так пожениться, вот. Но было одно условие, чтобы я ее родственникам ни слова не говорил, что мы женаты. Я такой, типа, ну ладно, хорошо. Я как бы всем родственникам сказал, что мы поженились. Вот. Расписались, отметили вдвоем. И прошло полгода. Вот. Я как-то уже смирился, что у меня жена есть. Вот. И сидим все родители вместе за столом. Я что-то случайно сказал, что мы женаты. Я не помню, как конкретно фраза звучала. Вот. Но в итоге все узнали. Не родители, родственники. И в итоге она очень сильно получила, по моей вине, так скажем. Ого. Но я говорю, рано или поздно, что бы это прояснилось, как бы, вопрос времени просто.
0: А вы прям предварительно перед походом в гости снимали обручальные кольца там, да?
3: Не-не-не, мы всегда ходили в обручальных кольцах. Просто это как бы было не так... Ну, у них как бы до этого кольца были немало. Там, то есть сложно заметить, что просто новое появилось.
1: Сергей, а почему такой секрет? У нее, ее семья была против вашего брака, да?
3: Нет, они не были против, просто она как бы не хотела придавать этому особое такое значение, так мы были знакомы не так много, то есть, получается, мы 2 месяца всего были в отношениях, после чего решили пожениться. Слушайте, ну, мы уже 3 года вместе.
1: Как бы. Сергей, неловкая ситуация, она получила там от своей родни, а потом вот спустя там неделю, месяц, как, что в итоге все стало?
3: Ну, я теперь самый любимый родственник, получается.
1: Вот, видите, а раньше была самая она, любимая родственница.
3: Да, потому что этому не хотела говорить.
1: Ну, видимо, да.
0: Сергей, спасибо. Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
1: Ты такой классный, они тебя полюбят больше. Да, спасибо Сергею за историю. Друзья, можете рассказать свою, как вы разболтали чужой секрет. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

«Чужой секрет», который я разболтал, наша сегодняшняя тема. Друзья, у нас еще есть голосование. Если вы еще свой голос не оставили, можно это сделать. Ну, а мы, как обычно, в конце эфира через несколько минут подведем его итоги.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бамбалео и Кей Диди Кей прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А вот они, итоги нашего опроса. Мы спрашивали, можете ли вы, ну, гипотетически, выдать чей-то секрет. Слушатели, оказывается, выдают секреты иногда, да, но при условии, что дальше он никуда не пойдет. Таковых набралось 21%. Проголосовавших случайным образом секретов дают 28%. Никогда никому не рассказывать чужие секреты.
1: Ну, бывает.
0: 33%, вот. Потому что им чужие секреты никто не доверял. Может быть, поэтому. Мое предположение. Исключительно. И из соображений помощи 17% слушателей тоже делились секретами. Ну да, потому что опять непонятная дилемма. Что делать? Рассказать? Не рассказать?
1: Ну надо поделиться, да. Оксана сказала.
0: В любом случае, друзья, если вы секреты выдавали, нас таких
1: все
0: много,
1: окей,
0: ребят.
1: Да.
2: Вам найдется оправдание, короче говоря. Психологи оправдание найдут. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Друзья, завтра в бригаде У. Не пропустите, в гостях будет Звонкий. Андрей Звонкий, один из гостей живого завтрака, который будет в следующую пятницу. И вот постепенно, ребята, артисты, музыканты приходят в гости в бригаду У, в том числе и завтра. Так что не пропустите, слушайте. Ну и до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Animal на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 21.19. Привет всем, кто доводит до финала эту среду. Надеюсь, что она прошла отлично. Ну и я уверен, что 25 сентября, но это будет пятница, будет еще круче. А все потому, что бригада У устраивает живой завтрак. Главное событие этой осени. Вход свободный. Ну и, конечно же, классные артисты тоже будут. Баиндия, Лирик, Звонки, Тима Белорусских, Айова, Богдан Медведи. Все они на одной сцене на протяжении 3 часов. Игры, подарки, сейф с деньгами, круассаны, кофе. Все это для тебя. Ну а завтра, кстати говоря, придет Звонки в гости к бригаде У. Потихонечку они собираются, появляются, рассказывают. Ну и 25 числа будем этот момент вместе смаковать. В ближайшее время смакуем Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн и On the Break of Dawn. Скоро.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
2: Билеты guramamarian.ru. 18+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: тут же подхватывает эту тему. И, конечно же, я думаю, это будет главный хит осени 26-го года. Уже ли уже есть главный гимн 26-го года летнего периода, и теперь есть осеннего. Голосуй за этот трек на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Хочется, чтобы он был лидером нашего хит-парада.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: один из лучших припевов нашего эфира на данный момент и вообще все лето. Это «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Бомбическая история, и все это впереди в ближайшие 30 на Европе+.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: приближаемся к завершению экватора рабочей недели вместе с хитом «Count on me» от музыканта Богдана Медведя. Кстати, услышим его 25 сентября на живом завтраке, а пока набираемся сил на день завтрашний. Делать это будем в компании самых топовых треков, и я, Саша Гринченко, с удовольствием проведу ближайшие часы вместе с тобой. Тем более, уже скоро здесь появятся Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сиа и Кайли Миног, но сперва услышим Temper City с темой «Self-Aware». В общем, компания ожидается мощная. Тебе желаю отличного настроения. Летим вперед.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
7: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
8: Да они не разбираются.
7: А кто тогда?
8: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
7: И ты?
8: Заказал. Монтаж завтра.
9: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
10: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
11: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: еще чуть раньше классный дуэт Лок и Кали с треком «Dive Into Me». Да, еще больше крутых артистов впереди, так что делай громче.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов.
8: Артур. И Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
7: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в столице 11 вечера.

радиостанции номер один России. Легкий стильный хит от проекта Мизмо, именуемый Hello. Я тоже еще раз шлю каждому большущий привет и напоминаю, что уже в пятницу Алекс Мануйлов будет подводить итоги музыкальной недели в чарте.

0: поднялся нам в отличном настроении, поможет красивая история от певицы Chapel Roan «Good Like Baby» буквально через несколько минут.
1: Лучший старт «Cat's Eye» «Animal». Мощный взлет «Баста и моя Мишель», «Если я буду танцевать». Номер один. Шакира и Burna Boy. «Дай, дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: На Европе Плюс новинка, которую нам подарил музыкальный проект Two Colors с красивым названием «Примадонна». Трек из категории «Когда приятно слушается в любое время суток и в любом месте». Где бы ты сейчас ни находился, желаю отличного настроения. Если за рулем, то поскорее добраться туда, куда нужно. Ну а если дома, то тем более расслабляйся и выдыхай. Далее в нашей компании еще одна мелодичная история появится. «Take Me There» от музыканта Дати. Так что двигаемся вперед.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее вновь большой отрезок музыки, который проведем исключительно в компании крутых артистов. Обязательно послушаем классный дуэт Басты и моя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: Чуть раньше классный проект Филатов и Кэра «Sweet Summer Nights». И еще одна кочевая история появится чуть раньше. Ever since you left me от French Montana и Макса Би.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes.
1: Все это уже скоро на Европе Плюс, так что будь ближе.
4: Баиндия звонки Богдан Медведев.
5: Баиндия звонки Тима Белорусских.
4: Тима Богдан, Баиндия звонки.
5: Хват свободный. Давай перепишем.
6: Да не, вроде нормально сказала.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы в столице

0: крутая коллаборация двух замечательных артистов. Это Баста и Майя Мишель с треком «Если я буду танцевать». Вот лично меня застать танцующим практически невозможно, но из любого правила всегда есть исключение. 25 сентября на «Живом завтраке» станцуем обязательно вместе под классные хиты с 7 до 10 утра в ВК «Стадиум». Подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Ну а пока же еще раз приветствую всех и каждого. Далее в динамиках появится Джейд с электронной работой «Чёрч».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Чувствуешь? Так и веет морем и солнцем от этого хита на Европе Плюс. Сидер Лэнд с темой «Ту-ту-туру», которые ну никак не дают нам забыть летние дни. Кстати, я надеюсь, что с тобой этим летом море случилось. Ну, а может быть, все еще только впереди. В любом случае, думаем о приятном, посылаем мысли в космос, и все обязательно будет. Да, продолжаю поддерживать настрой любимой музыкой. Уже скоро в динамиках лови музыканта Тедди Свимса с его мега-хитом «Мистер Новый Дол». Летим дальше.
1: Реклама. Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса ожидается крутая подборка танцевальных хитов. Подвигаемся под Богдана Медведя. Count on me.

0: И не забуду поставить дуэт Медузы и Генри Камомиль «Don't Wanna Go Home». Все это еще больше через пару минут.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
4: Европа+.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Классная, воодушевляющая песня Богдана Медведя «Count on me». Положись на меня, и все будет хорошо. Именно об этом рассказывает нам музыкант в своем хите. Да, всегда приятно, когда рядом есть тот, кто подставит свое плечо. Надеюсь, этот человечек сейчас рядом с тобой. Я, Саша Гринченко, тоже всегда готов помочь в плане музыкальном. Дальше ожидается еще больше хитов и еще больше музыки. Услышим группу Cat Size с треком Animal. И до этого обязательно послушаем проект Temper City Self FM. Оставайся рядом и классного настроения.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.

На радиостанции номер один в России позитивная история Animal от группы Cat's Eye. Классный трек, который всегда поднимает настроение. А вот каждое буднее утро с 7 до 10 нам поднимает настроение и помогают проснуться в Эл и Вике в шоу «Бригада У». Кстати, уже сегодня утром в гости к ребятам придет крутой артист. Это будет Звонкий. Уверен, что будет очень круто, очень интересно. Так что не проспи. Ну а далее на Европе Плюс раскачают Sony Fodera и Poppy Bascom с электронной вещицей Think About Us, но сперва...

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: Далее продолжим музыкалить в компании крутых артистов. Появится Another и 54 Ultra с треком Talk to You. Чуть раньше свежий проект Нептуника What If. И уже хорошо знакомые нам ребята Неда Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk. Тебе еще раз классного настроения, летим вперед.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: компанию ворвутся Варайнер и Ларин с треком Let Me Forget You. Также услышим классную работу Бамбалео. И буквально через 3 минуты появится Риалто. No one leave this discotheque alive. Дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Прямо сейчас на Европе Плюс услышали Варайнер и Лорен с новинкой Let Me Forget You. Настолько свежий трек, что еще не успел попасть в чарт Еврохит ТОП-40. Но пятница уже не за горами, и, соответственно, подведение музыкальных итогов недели тоже. Так что успевай залетать на сайт europaplus.ru и поддерживать. Возможно, уже через пару дней этот трек окажется в числе лучших. Что касается ближайших планов, отличная музыкальная работа ожидает уже скоро. Это проект Dati с темой Take Me There. Тебе желаю самого приятного настроения.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее продолжим бежать по музыкальным дорожкам. И что же у нас впереди? Впереди команда Сидерленд. Ту-ту-туру. Чуть раньше классный хит от Басты и Майя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: И еще один дэнс-хит заглянет. Это «Медуза» и Генри Камомиль «Don't Wanna Go Home». Далее еще больше хитов, еще больше музыки. Всем класс.